0: обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
1: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции, на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
2: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, Украина создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этом говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
1: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
5: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб, миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
3: Важный сигнал.
6: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
7: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
6: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
7: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
6: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
8: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
6: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
9: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
11: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели 2, как он объявил о взятии Светогорска.
10: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
0: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление, когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
10: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
2: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
10: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
15: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
14: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
15: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
14: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо, вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
15: Угу.
14: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
15: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
14: Ну типа пересчитать всех?
15: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
14: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
15: Вся оптовая?
14: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
15: Ого.
14: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
15: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
14: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
15: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
14: 100%.
15: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
14: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
15: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
14: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
15: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
14: Около 8%.
15: 8? От всех закрывшихся?
14: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
15: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
14: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
15: В смысле?
14: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
15: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
14: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
15: Ну да, логично.
14: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
15: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
14: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
15: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
14: Именно так.
15: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
14: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
15: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
14: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
15: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
14: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
15: То есть разница колоссальная.
14: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
15: А что может быть хуже 20%?
14: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
15: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
14: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
15: Так, и сколько это в деньгах?
14: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
15: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
14: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
15: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
14: Да, отличная аналогия.
15: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
14: Давай.
15: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
14: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
15: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
14: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
15: Так, минус 100 рублей, остается 400.
14: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
15: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
14: Угу.
15: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
14: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
15: А какие там штрафы?
14: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
15: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
14: Угу.
15: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
14: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
15: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
14: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
15: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
14: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
15: Угу.
14: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
15: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
14: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
15: Призрак.
14: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
15: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
14: Да, все риски перекладываются на потребителя.
15: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
16: Угу.
15: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
16: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
15: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
16: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
15: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
16: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
17: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
3: Важный сигнал.
18: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
19: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
20: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами, клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
21: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
22: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят, бюджеты на социалку урезают.
23: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем, всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
20: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
24: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
25: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
26: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
25: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
1: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
25: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, ну, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
1: Гарантированный, ну-ну.
25: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
1: Слушай, ну...
25: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
1: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
25: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
1: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 70%,

0: Здесь двусторонняя пневмония, потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
1: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
0: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
1: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
0: За счет бесконечных долгов.
1: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
0: Это позволило заткнуть дыры.
1: Долги есть у всех государств.
0: Это классическая долговая ловушка.
1: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
0: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
1: Это стандартная финансовая практика.
0: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
1: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
0: Опять разговоры про газ.
1: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
0: Это иллюзия на капэкономию.
1: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
0: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
1: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
0: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
1: И какой же чек?
0: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
1: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
0: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
1: Рынок просто перестраивается.
0: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
1: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
0: Технологической независимости? Серьезно?
1: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
0: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
1: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
0: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость.

0: Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
1: Но производство не останавливается.
0: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии. А в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
1: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
0: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
1: Индустриальный сектор оказался прочнее.
0: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
2: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
1: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
1: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
1: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
1: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
1: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
1: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
1: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
1: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
4: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
1: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
4: И для кого это все производится?
1: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
4: Это вопрос физического выживания.
1: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
4: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
1: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
5: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
1: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
5: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
1: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
4: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
1: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
4: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
1: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
8: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
6: Важный сигнал.
9: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
10: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
9: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
10: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
9: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
11: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
9: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
12: Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
13: Лакокраска и Беллесбумпром.
12: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
14: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
9: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
14: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие или что?
9: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
15: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления. Сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы че? Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
9: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
15: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
9: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Минске на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. ДТП произошло вечером вблизи дома номер 22 по улице Кунцевщина. 78-летний водитель БМВ по предварительной информации не предоставил преимущества 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. В Солигорском районе местный житель погиб в результате попытки разобрать боеприпас. По предварительной информации, мужчина нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. Когда пилил, боеприпас взорвался. От полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Житель деревни Гурники Островецкого района заметил горящий трактор возле поля и позвонил пожарным. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В салоне трактора они обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка. Напомню, ранее в Шарковщинском районе перевернулся трактор «Кировец», водителя которого зажало в кабине. Похожий инцидент с участием спецтехники произошел и в Брестской области, где тракторист насмерть переехал сотрудника фермы. По всем инцидентам проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
7: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
17: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходит на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
6: Важный сигнал.
9: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
18: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
9: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
18: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
9: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
19: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
9: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
18: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
20: Полковника кого может присвоить Путин?
18: Российской армии.
20: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
18: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
9: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
0: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология, введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
22: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
21: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
22: Ага, интересное сравнение.
21: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
22: Точно.
21: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
22: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
21: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
22: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
21: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
22: Или руководителя управления, да.
21: Именно. А с другой, ставка рядовой медсестры медсестры в районной поликлинике.
22: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
21: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
22: Переработками, очевидно.
21: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
22: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
21: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
22: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
21: Угу.
22: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
21: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
22: Людям было просто страшно заводить детей.
21: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
22: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
21: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
22: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
21: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
22: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
21: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
22: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
21: В силу возраста или просто выгорания.
22: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
21: И это еще самый оптимистичный сценарий.
22: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
21: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
22: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
21: Люди массово бегут.
22: Бегут?
21: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
22: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
21: Ну, когда-то да.
22: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
21: Заработать можно, если звезды сойдутся.
22: В смысле?
21: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
22: Ну, это идеальный сценарий.
21: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
22: Ага.
21: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
22: Ну, это сезонность, да.
21: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
22: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
21: Точно. Огромные логистические хабы.
22: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
21: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
22: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
21: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
22: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
21: Какой?
22: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной рыночным стилем управления.
21: А, классическая советская пирамида унижения.
22: Директор треста кроет матом начальника участка.
21: Тот срывается на прораба.
22: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
21: Типа так закаляется характер.
22: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
21: А кто приходит закрывать эти дыры?
22: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
21: Методом проб и ошибок.
22: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
21: Примерзающие углы.
22: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
21: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
22: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
21: Давай цифры.
22: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
21: Угу.
22: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
21: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
22: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
21: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
22: Некомпетентное руководство.
21: Именно.
22: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
21: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
22: Давай разберем.
21: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
22: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
21: сложнейшими процедурами согласования премий.
22: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
21: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
22: Да-да.
21: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
22: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
21: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
22: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
21: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
22: Соседние рынки.
21: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
22: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
21: Самых смелых и инициативных.
22: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
21: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
22: Да уж.
21: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
22: Ну, как обычно.
21: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
22: Ага.
21: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
22: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
21: Безусловно.
22: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
21: На бумаге это выглядит безупречно.
22: Так.
21: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
22: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
21: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
2: Ну, логично.
21: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
2: Да, без сил даже поговорить с семьей.
21: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
2: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
21: Именно.
2: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
21: К раскручиванию инфляционной спирали.
2: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
21: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
2: Как это выглядит на практике?
21: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
2: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
21: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
2: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
21: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
2: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
21: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
2: Именно так.
21: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО, как прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР. И новые люди. Справедливая Россия еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
23: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
5: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
24: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
5: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
1: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все бюллетени готовы.
4: Переживайте вы все.
8: А когда пускать буду по бумажке?
5: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывая разочарование от выборов и простые россияне.
10: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, какого они достигли 60%, я просто не понимаю.
11: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
5: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, Не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодаха.
13: 15.
14: Пандраха.
13: 16.
14: Солаха.
13: 17.
14: Сатраха.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: После такого ада еще призывает рожать больше. В 5-м роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
17: Роженица поступила в 5-й роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
16: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
0: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
16: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика

0: кому отдали их квартиры?
1: Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам! В городе Мосульме это сложное!
0: Так начинается видеообращение к президенту от жителей Мозыря, которые отчаялись добиться справедливости в решении жилищного вопроса. Суть проблемы. По решению местных властей, жилье для нуждающихся многодетных семей перевели в разряд арендного.
2: От белорусской женщины мы очень просим вас помочь нам. В ноябре 2025 года мы присутствовали на собрании в исполкоме, где нам предложили строить квартиры по 215 указу в многоэтажном доме. Была проведена жеребьевка. 15 сентября 2026 года будет собрание о вводе дома в эксплуатацию, а также вставлении господдержки. 15 сентября на собрании нам должны были разъяснить порядок кредитования. Но нам сообщили, что наши квартиры переходят в статус аренды. Годная категория граждан были выпрошены, в прямом смысле этого слова, уксом за борт.
3: Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите.
4: Пожалуйста, помогите.
5: Пожалуйста, помогите.
6: Пожалуйста, помогите.
7: Пожалуйста, помогите.
8: Пожалуйста, помогите.
9: Пожалуйста, помогите.
10: Пожалуйста, помогите.
11: Пожалуйста, помогите.
0: По словам обратившихся местных жителей, из-за произвола и халатности чиновников десятки многодетных семей остались без обещанного жилья. Все попытки мазырчан официально достучаться до высших инстанций не увенчались успехом. Как отметили герои этой истории, обращение в соцсетях, которое поможет получить общественный резонанс, они считают единственным вариантом добиться справедливости.
12: У понедельник дает до Лукашенко. Все!
0: Пока нет никакой информации о том, дошло ли обращение многодетных семей до президента. Однако общественный резонанс видео приобрело. Сотни лайков, репостов и комментариев. Ирина из Могилева поддерживает мазырчан, но есть нюанс.
13: Защищать свои права не только можно, но и нужно. Для того, чтобы добиться справедливости, все методы хороши. К сожалению, это обычная история, когда местные чиновники творят, что хотят. У нас в городе и в очереди на квартиру своих родственников и друзей продвигают, и по блату в санаторий отправляют, да и еще много чего. Печально, что такая практика до сих пор существует. Еще более печально от того, что люди могут, и то не всегда, добиться решения вопроса только тогда, когда об этом узнает весь интернет, а благодаря этому и весь мир. Это ненормально. Получается, чтобы защитить себя и свои права, ты сначала должен опозориться перед всеми, грубо говоря, умоляя на камеру помочь разобраться с проблемой, а потом еще и доказывать, что ты действительно прав в этой ситуации. А еще проблема в том, сколько подобных историй замалчивается, потому что людей запугивают или манипулируют. А если хоть одна такая история осталась тайной, значит, чиновники и дальше будут творить безнаказанно, что им в голову взбредет.
0: А вот Алексей из Несвежа опасается, как бы обращение мазырчан, цитата, не вылезло боком всем белорусам.
14: Тут палка о двух концах. С одной стороны, видео действительно может дойти до Лукашенко, а дальше два варианта развития событий, исходя из того, какое настроение в тот момент у него будет. Ребят, ну всем же известны случаи, когда все заканчивалось не очень хорошо. Я это о том, что или Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы, так сказать, заслужить себе галочку в глазах народа, и эти многодетные семьи получат обещанное им жилье. Или скоро нас снова ждет разнос, мол, разнылись, государство для вас все делает, последние трусы снимаем, а вы никак не нажретесь. Было такое и уже не раз. Вот поэтому у меня очень серьезное опасение, как бы эти семьи не попали под горячую руку, а вместе с ними и все белорусы.
0: Два разных взгляда на ситуацию, какой из них верный, решать не нам. Мы будем следить за развитием событий, а вы можете поделиться своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого.

0: Лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
2: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
4: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
3: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
5: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, 3-месячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35 и 37 Трудового, что по соглашению сторон.
3: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
6: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при импонтировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
8: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
7: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
9: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FP-9 это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
7: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно. Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
10: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну. С Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
7: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
11: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
3: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами, клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
12: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
13: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
14: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
3: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
16: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
15: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
16: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь, но все люди имеют право на жизнь.
15: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
17: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
15: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
2: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
18: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
2: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
18: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
19: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
18: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
2: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
20: Полковника кого может присвоить Путин?
2: Российской армии.
20: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
2: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
18: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
2: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Деятели раздора, дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтещим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтещим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
22: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
21: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
4: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
21: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
5: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России. Чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным. Чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду. Может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам. Вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
21: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
23: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
6: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
24: Эк.
6: 2.
24: До.
6: 3.
24: Тин.
6: 4.
24: Чар.
6: 5.
24: Пач.
6: 6.
24: Че.
6: 7.
24: Сат.
6: 8.
24: Ат.
6: 9.
24: Но.
6: 10.
24: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
9: Да, тема прям горячая.
8: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
9: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
8: Ага, на бумаге.
9: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
8: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
9: Угу.
8: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
9: Логично, выручка 100 рублей.
8: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
9: Так, ну получается 126 рублей.
8: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
9: А яблок-то физически стало меньше?
8: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
9: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
8: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
9: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
8: Ходят, да.
9: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
8: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
9: Ого, приличный объем.
8: А сейчас?
9: 22-24 тысячи штук.
8: Падение на треть.
9: 100%. Падение физического объема.
8: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
9: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
8: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
9: В смысле некуда?
8: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
9: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
8: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
9: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
8: Калий.
9: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
8: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
9: В ту же Бразилию, Китай.
8: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
9: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
8: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
9: Литовский порт, да.
8: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
9: А сейчас этот маршрут отрезан.
8: Полностью. и логистическое плечо растянулось через всю Россию, в Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
9: Это же тысячи километров!
8: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
9: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
8: Работают. Но это работа ради работы.
9: В каком смысле?
8: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
9: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
8: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
9: Затопят?
8: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
9: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта, но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
8: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
9: Ловушку?
8: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
9: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
8: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
9: Диктует цены.
8: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
9: И просят скидки?
8: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
9: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
8: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
9: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
8: А в нефтянке все еще жестче.
9: С нефтепродуктами тоже скидки.
8: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
9: А сейчас?
8: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
9: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
8: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
9: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
8: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
9: И сколько страна на этом теряет?
8: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
9: В год?
8: В месяц.
9: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
8: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
9: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
8: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
9: Ну почему сразу деградации?
8: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
9: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
8: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
9: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
8: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
9: То есть просто собирают из чужих деталей?
8: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
9: А в чем риск-то?
8: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
9: Так.
8: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
9: Угу.
8: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
9: Но дешевле?
8: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. – Какой смысл покупать белорусский конструктор?
9: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
8: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
9: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
8: Ага.
9: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
8: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
9: Ого!
8: Экономика тупо живет в долг.
9: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
8: Да, 14,4 миллиарда долларов.
9: Ну вот, огромная подушка безопасности?
8: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
9: И отлично. Золото – самый надежный актив.
8: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
9: Но золото можно продать на бирже?
8: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
9: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
8: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
9: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
8: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
9: Обалдеть.
8: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
9: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
8: Абсолютно.
9: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
8: Это статистический мираж.
9: В смысле?
8: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
9: А какая реальная безработица?
8: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
9: Это как?
8: Человек не уволен, но…
9: Но?
8: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
9: Ага, и платят меньше.
8: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
9: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
8: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
9: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
8: Например?
9: Ну, сложная химия.
8: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
9: Инженеры.
8: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
9: И куда они?
8: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
9: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
8: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
9: Да уж.
8: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
9: Цены растут.
8: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
9: Угу.
8: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
9: А внутри страны дефицит.
8: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
9: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
8: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
3: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
13: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
12: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
13: Почему не разговариваете в поликлинике? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие или что?
12: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
14: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп. А я говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте во другой поликлинике, так, чтобы давали направления. Сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы че? Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
12: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
14: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
12: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
12: Это позор. В Могилеве нарушения нашли почти у всех продавцов мяса. Здоровью конец.
16: В числе выявленных нарушений 15 случаев нарушения температурного режима и условий хранения продукции, 5 случаев реализации продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, 1 случай реализации продукции с истекшим сроком годности, 8 случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений и торгового оборудования, 18 случаев несоблюдения требований к сбору и утилизации пищевых отходов.
12: Такие неутешительные результаты показала проверка 90 торговых объектов Могилевщины.
16: Контролеры установили серьезные нарушения на 60 объектах. В итоге запрещены в реализацию более 298 килограммов мясной продукции.
12: Также напомним, что с 9 сентября контролеры госстандарта изъяли из продажи тефтели и бифштекс предприятия «Арколь» с сальмонеллой. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
25: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало. Потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4 там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь. Нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
12: Сальмонелла в мясе и полуфабрикатах – это очень опасно, предупреждают эксперты. Дело в том, что данная бактерия способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу.
2: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
12: Также за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов свиная и аппетитная из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского Коопрома и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье.

0: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует 3 студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт, а после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
1: Первый случай, преданный огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении. Под физическим воздействием был заключен контракт. И второй случай, преданный огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
0: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
2: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле черенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты. По голове, по рукам, между ног, по икрам.
0: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
3: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Ну, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
0: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляют все силы, и новобранцев в том числе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Вице-премьер правительства Николай Снопков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
6: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: После такого ада еще призывает рожать больше.

0: пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
1: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
0: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
2: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссией не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
0: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
5: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: Автомобиль, двигавшийся со значительным превышением разрешенной скорости, остановили сотрудники ГАИ ночью на трассе Р-150 Гомель-Хутор. За рулем оказался 17-летний парень. По информации госавтоинспекции, водительского удостоверения он не имеет и никогда не получал. Выяснилось, что молодой человек уже прошел обучение в автошколе, однако экзамен в ГАИ еще не сдавал по возрасту. Вместе с тем, родители уже успели купить ему собственное авто, зарегистрировав его на отца. На юношу составили административный протокол, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Его отца, как владельца автомобиля, также привлекли к ответственности за передачу управления человеку, который заведомо не имеет водительских прав. В Минске конфликт между выпившими закончился поножовщиной. В гости к 46-летнему минчанину приехал родной брат с сестрой. Застолье затянулось до глубокой ночи. Мужчины несколько раз ходили в магазин за водкой. В какой-то момент между братьями вспыхнул конфликт. Из-за того, что все были пьяны, причину никто назвать не смог. Как бы то ни было, в разгар потасовки обвиняемый схватил кухонный нож и нанес родственнику не менее 7 ударов в грудь, живот и верхние конечности. Приехавшая бригада скорой помощи доставила 36-летнего потерпевшего в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечу, обвиняемый нигде официально не трудоустроен, вдовец, имеет 3 детей, 2 из которых несовершеннолетние, которые в настоящее время находятся на государственном обеспечении. Ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчину заключили под стражу. Согласно заключению экспертов, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. В Вороновском районе, недалеко от агрогородка Бенякони, погиб мужчина. Он приехал к друзьям, чтобы помочь выкопать картошку. Знакомые мужчины убирали картофель при помощи комбайна. Во время выгрузки клубней в прицеп трактора бункер не открывался. Мужчина решил справиться с этим вручную. Потянул рычаг, но зацепился одеждой за вращающиеся шестеренки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
6: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
0: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
7: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, трехмесячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
0: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
9: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, но в частности Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
8: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Ян Матвеев.
10: Дорошевке видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление, когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
8: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
11: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
8: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
12: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
3: Важный сигнал.
13: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
14: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
13: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
14: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
13: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
15: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
13: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
16: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то погоны, то оружие, носят современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
9: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень. То есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны. И они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели две, как он объявил о взятии Светогорска.
8: К Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
10: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
8: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
11: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
8: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Солаха.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
20: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
21: Ну,
19: 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
20: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
19: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
20: Угу.
19: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
20: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
19: Ну типа пересчитать всех?
20: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
19: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
20: Вся оптовая?
19: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
20: Ого.
19: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
20: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
19: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
20: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
19: 100%.
20: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
19: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
20: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
19: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
20: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
19: Около 8%.
20: 8? От всех закрывшихся?
19: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
20: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
19: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще не сложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
20: В смысле?
19: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
20: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
19: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
20: Ну да, логично.
19: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
20: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
19: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
20: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
19: Именно так.
20: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
19: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
20: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
19: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
20: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
19: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
20: То есть разница колоссальная.
19: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
20: А что может быть хуже 20%?
19: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
20: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
19: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
20: Так, и сколько это в деньгах?
19: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
20: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
19: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
20: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
19: Да, отличная аналогия.
20: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
1: Давай.
20: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
19: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
20: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
19: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
20: Так, минус 100 рублей, остается 400.
19: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
20: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
19: Угу.
20: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
19: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
20: А какие там штрафы?
19: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
20: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
19: Mm-hmm.
20: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
19: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
20: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
19: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
20: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
19: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
20: Угу.
19: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
20: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
19: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
20: Призрак.
19: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
20: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
19: Да, все риски перекладываются на потребителя.
20: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
19: Что ты имеешь в виду?
20: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
19: Угу.
20: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
20: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
19: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
20: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
19: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
21: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меньше меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
3: Важный сигнал.
0: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
22: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
0: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
2: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
5: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
6: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
0: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
23: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
3: Радиосигнал.
24: Тированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
25: Слушай, ну...
24: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
25: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
24: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
25: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
24: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
25: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
24: Громкие слова.
25: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
7: Кризисы бывают везде.
25: Да,

0: ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато эти станки работают.

0: работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров.
2: Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
1: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
1: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Белоруссии, потому что нет диверсификации.
4: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
3: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
4: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
5: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
4: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
5: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
4: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
3: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
4: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
3: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
4: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
8: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
6: Важный сигнал.
9: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
10: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
9: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
10: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
9: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
11: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
9: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам
6: Новости регионов на радиосигнал.
12: В Минске на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. ДТП произошло вечером вблизи дома номер 22 по улице Кунцевщина. 78-летний водитель БМВ по предварительной информации не предоставил преимущества 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. В Солигорском районе местный житель погиб в результате попытки разобрать боеприпас. По предварительной информации, мужчина нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. Когда пилил, боеприпас взорвался. От полученных трав мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Житель деревни Гурники Островецкого района заметил горящий трактор возле поля и позвонил пожарным. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В салоне трактора они обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка. Напомню, ранее в Шарковщинском районе перевернулся трактор «Кировец», водителя которого зажало в кабине. Похожий инцидент с участием спецтехники произошел и в Брестской области, где тракторист насмерть переехал сотрудника фермы. По всем инцидентам проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
7: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
13: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения, старшие поколения, они для нынешней молодежи, те, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
14: Важный сигнал.
9: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
15: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
9: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
15: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
9: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
16: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
9: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
15: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
17: Полковника кого может присвоить Путин?
15: Российской армии.
17: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
15: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
9: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
18: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных, или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
20: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
19: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
20: Ага, интересное сравнение.
19: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
20: Точно.
19: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
20: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
19: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
20: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
19: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
20: Или руководителя управления, да.
19: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
20: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
19: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
20: Переработками, очевидно.
19: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
20: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
19: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
20: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
19: Угу.
20: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
19: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
20: Людям было просто страшно заводить детей.
19: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
20: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
19: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
20: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
19: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
20: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
19: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
20: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
19: В силу возраста или просто выгорания.
20: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
19: И это еще самый оптимистичный сценарий.
20: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
19: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
20: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
19: Люди массово бегут.
20: Бегут?
19: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
20: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
19: Ну, когда-то да.
20: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
19: Заработать можно, если звезды сойдутся.
20: В смысле?
19: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
20: Ну, это идеальный сценарий.
19: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
20: Ага.
19: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
20: Ну, это сезонность, да.
19: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
20: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
19: Точно. Огромные логистические хабы.
20: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
19: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
20: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
19: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
20: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
19: Какой?
20: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
19: А, классическая советская пирамида унижения.
20: Директор треста кроет матом начальника участка.
19: Тот срывается на прораба.
20: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
19: Типа так закаляется характер.
20: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
19: А кто приходит закрывать эти дыры?
20: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
19: Методом проб и ошибок.
20: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
19: Примерзающие углы.
20: Да, крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня, криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
19: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
20: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
19: Давай цифры.
20: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
19: Угу.
20: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
19: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
20: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
19: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
20: Некомпетентное руководство.
19: Именно.
20: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
19: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
20: Давай разберем.
19: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
20: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
19: сложнейшими процедурами согласования премий.
20: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
19: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
20: Да-да.
19: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
20: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
19: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
20: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
19: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
20: Соседние рынки.
19: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
20: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
19: Самых смелых и инициативных.
20: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
19: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
20: Да уж.
19: И как на это реагируют административные системы? Выпускаются глобальные государственные программы.
20: Ну, как обычно.
19: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
20: Ага.
19: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
20: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
19: Безусловно.
20: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
19: На бумаге это выглядит безупречно.
20: Так.
19: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
20: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
19: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
20: Ну, логично.
19: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
20: Да, без сил даже поговорить с семьей.
19: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
20: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
19: Именно.
20: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
19: К раскручиванию инфляционной спирали.
20: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
19: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
20: Как это выглядит на практике?
19: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
20: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
19: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
20: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
19: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
20: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
19: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
20: Именно так.
19: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства. Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО, как прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР. ЛДПР и новые люди. Справедливая Россия еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
22: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
21: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
23: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
21: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
24: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
25: Переживаете вы все.
26: А когда пускать будут по бумажке?
21: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
27: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, блин, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
0: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
21: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
4: Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
5: 12.
8: Бара.
5: 13.
8: Тера.
5: 14.
8: Чода.
5: 15.
8: Пандра.
5: 16.
8: Сола.
5: 17.
8: Сатра.
5: 18.
8: Атара.
5: 19.
8: Унис.
5: 20.
8: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
10: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
6: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
11: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссией не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
6: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других роженец, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Лукашенко, помоги! В Мозыре многодетные матери остались без жилья. Кому отдали их квартиры?
7: Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам! В городе Мозыре произошло.
6: Так начинается видеообращение к президенту от жителей Мозыря, которые отчаялись добиться справедливости в решении жилищного вопроса. Суть проблемы – по решению местных властей, жилье для нуждающихся многодетных семей перевели в разряд арендного.
9: Вот белорусской женщины, мы очень просим вас помочь нам. В ноябре 2025 года мы присутствовали на собрании в исполкоме, где нам предложили строить квартиры по 215 указу в многоэтажном доме. Была проведена жеребьевка. 15 сентября 2026 года будет собрание о вводе дома в эксплуатацию, а также вставлении господдержки. 15 сентября на собрании нам должны были разъяснить порядок кредитования. Но нам сообщили, что наши квартиры переходят в статус аренды. Годные категории граждан были выпрошены, в прямом смысле этого слова, уксом за борт.
12: Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите.
13: Пожалуйста, помогите.
9: Пожалуйста, помогите.
12: Пожалуйста, помогите.
13: Пожалуйста, помогите.
12: Пожалуйста, помогите.
13: Пожалуйста, помогите.
9: Пожалуйста, помогите.
13: Пожалуйста, помогите.
6: По словам обратившихся местных жителей, из-за произвола и халатности чиновников десятки многодетных семей остались без обещанного жилья. Все попытки мазырчан официально достучаться до высших инстанций не увенчались успехом. Как отметили герои этой истории, обращение в соцсетях, которое поможет получить общественный резонанс, они считают единственным вариантом добиться справедливости.
15: У понедельник дойдет до Лукашенко. Все!
6: Пока нет никакой информации о том, дошло ли обращение многодетных семей до президента. Однако общественный резонанс видео приобрело. Сотни лайков, репостов и комментариев. Ирина из Могилева поддерживает мазырчан, но есть нюанс.
16: Защищать свои права не только можно, но и нужно. Для того, чтобы добиться справедливости, все методы хороши. К сожалению, это обычная история, когда местные чиновники творят, что хотят. У нас в городе и в очереди на квартиру своих родственников и друзей продвигают, и по блату в санаторий отправляют, да и еще много чего. Печально, что такая практика до сих пор существует. Еще более печально от того, что люди могут, и то не всегда, добиться решения вопроса только тогда, когда об этом узнает весь интернет, а благодаря этому и весь мир. Это ненормально. Получается, чтобы защитить себя и свои права, ты сначала должен опозориться перед всеми, грубо говоря, умоляя на камеру помочь разобраться с проблемой, а потом еще и доказывать, что ты действительно прав в этой ситуации. А еще проблема в том, сколько подобных историй замалчивается, потому что людей запугивают или манипулируют. А если хоть одна такая история осталась тайной, значит, чиновники и дальше будут творить безнаказанно, что им в голову взбредет.
6: А вот Алексей из Несвежа опасается, как бы обращение мазырчан, цитата, не вылезло боком всем белорусам.
17: Тут палка о двух концах. С одной стороны, видео действительно может дойти до Лукашенко, а дальше два варианта развития событий, исходя из того, какое настроение в тот момент у него будет. Ребят, ну всем же известны случаи, когда все заканчивалось не очень хорошо. Я это о том, что или Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы, так сказать, заслужить себе галочку в глазах народа, и эти многодетные семьи получат обещанное им жилье. Или скоро нас снова ждет разнос, мол, разнылись, государство для вас все делает, последние трусы снимаем, а вы никак не нажретесь. Было такое и уже не раз. Вот поэтому у меня очень серьезное опасение, как бы эти семьи не попали под горячую руку, а вместе с ними и все белорусы.
6: Два разных взгляда на ситуацию, какой из них верный, решать не нам. Мы будем следить за развитием событий, а вы можете поделиться своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
19: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении

0: Надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то погоны, то оружие, носят современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
3: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
2: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
4: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, 3-месячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. Если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
2: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
6: Новый закон об аквакультуре, который будет...

0: будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
3: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
2: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
4: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность – около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
2: Кокаинная ракета была использована FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
5: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
2: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
7: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
6: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
8: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
9: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
10: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
6: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
12: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
11: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
12: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь, но все люди имеют право на жизнь.
11: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
13: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
11: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин, и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
14: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
10: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
14: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
10: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит, как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
15: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
10: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
14: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
16: Полковника кого может присвоить Путин?
14: Российской армии.
16: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
14: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
10: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
14: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие Башнефти в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий Башнефти, которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтещим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтещим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
18: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально Башнефти. А Башнефть, она в собственности Роснефти находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
11: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
19: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
11: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
20: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план «Ковер», он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
11: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
22: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
23: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
23: 2.
24: До.
23: 3.
24: Тин.
23: 4.
24: Чар.
23: 5.
24: Пач.
23: 6.
24: Че.
23: 7.
24: Сат.
23: 8.
24: Ат.
23: 9.
24: Но.
23: 10.
24: Дас.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
27: Да, тема прям горячая.
26: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
27: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
26: Ага, но бумаги.
27: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
26: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
27: Угу.
26: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
27: Логично, выручка 100 рублей.
26: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
27: Так, ну получается 126 рублей.
26: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
27: А яблок-то физически стало меньше?
26: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
27: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
26: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
27: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
26: Ходят, да.
27: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
26: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
27: Ого, приличный объем.
26: А сейчас?
27: 22-24 тысячи штук.
26: Падение на треть.
27: 100%. Падение физического объема.
26: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
27: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
26: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
27: В смысле некуда?
26: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
27: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
26: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
27: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
26: Калий.
27: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
26: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
27: В ту же Бразилию, Китай.
26: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
27: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
0: География.
26: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
27: Литовский порт, да.
26: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
27: А сейчас этот маршрут отрезан?
26: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
27: Это же тысячи километров!
26: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
27: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
26: Работают. Но это работа ради работы.
27: В каком смысле?
26: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
27: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
26: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
27: Затопят?
26: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
27: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
26: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
27: Ловушку?
26: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
27: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
26: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
27: Диктует цены.
26: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
27: И просят скидки?
26: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
27: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
26: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
27: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
26: А в нефтянке все еще жестче.
27: С нефтепродуктами тоже скидки.
26: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
27: А сейчас?
26: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
27: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
26: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
27: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
26: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
27: И сколько страна на этом теряет?
26: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
27: В год?
26: В месяц.
27: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
26: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
27: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
26: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
27: Ну почему сразу деградации?
26: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
27: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
26: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
27: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
26: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
27: То есть просто собирают из чужих деталей?
26: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
27: А в чем риск-то?
26: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
27: Так.
26: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
27: Угу.
26: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
27: Но дешевле?
26: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
27: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
26: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
27: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
26: Ага.
27: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
26: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
27: Ого!
26: Экономика тупо живет в долг.
27: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
26: Да, 14,4 миллиарда долларов.
27: Ну вот, огромная подушка безопасности?
26: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
27: И отлично. Золото – самый надежный актив.
26: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
27: Но золото можно продать на бирже?
26: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночным рыночной цене сейчас огромная проблема.
0: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
26: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
0: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
26: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
0: Обалдеть.
26: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
0: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
26: Абсолютно.
0: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
26: Это статистический мираж.
0: В смысле?
26: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
0: А какая реальная безработица?
26: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
0: Это как?
26: Человек не уволен, но…
0: Но?
26: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
0: Ага, и платят меньше.
26: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
0: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
26: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
0: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
26: Например?
0: Ну, сложная химия.
26: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
0: Инженеры.
26: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
0: И куда они?
26: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
0: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
26: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
0: Да уж.
26: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
0: Цены растут.
26: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
0: Угу.
26: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
0: А внутри страны дефицит.
26: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
0: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
26: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
5: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
4: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
5: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие, что ли?
4: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
6: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления, сделайте, чего вы мучаете людей, все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню, вы че, люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся,
4: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
6: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
4: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Это позор. В Могилеве нарушения нашли почти у всех продавцов мяса. Здоровью конец.
7: В числе выявленных нарушений 15 случаев нарушения температурного режима и условий хранения продукции, 5 случаев реализации продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, 1 случай реализации продукции с истекшим сроком годности, 8 случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений и торгового оборудования, 18 случаев несоблюдения требований к сбору и утилизации пищевых отходов.
4: Такие неутешительные результаты показала проверка 90 торговых объектов Могилевщины.
7: Контролеры установили серьезные нарушения на 60 объектах. В итоге запрещены в реализацию более 298 килограммов мясной продукции.
4: Также напомним, что с 9 сентября контролеры госстандарта изъяли из продажи тефтели и бифштекс предприятия «Арколь» с сальмонеллой. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
8: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
4: Сальмонелла в мясе и полуфабрикатах – это очень опасно, предупреждают эксперты. Дело в том, что данная бактерия способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу.
9: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
4: Также за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Коупрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт, а после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
10: Первый случай, преданный огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении. Под физическим воздействием был заключен контракт. И второй случай, преданный огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
1: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
10: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червяком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты. По голове, по рукам, между ног, по икрам.
1: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
12: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Да, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, тут такое же кладбище развилось. И был миллионный город, кладбище уже.
1: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляют все силы, и новобранцев в том числе.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
17: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
13: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических

0: Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
1: Роженица поступила в 5-й роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
0: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
2: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
0: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
5: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получены, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
3: Новости региона.

0: Саратов на радиосигнал.
1: Автомобиль, двигавшийся со значительным превышением разрешенной скорости, остановили сотрудники ГАИ ночью на трассе Р-150 Гомель-Хутор. За рулем оказался 17-летний парень. По информации госавтоинспекции, водительского удостоверения он не имеет и никогда не получал. Выяснилось, что молодой человек уже прошел обучение в автошколе, однако экзамен в ГАИ еще не сдавал по возрасту. Вместе с тем, родители уже успели купить ему собственное авто, зарегистрировав его на отца. На юношу составили административный протокол, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Его отца, как владельца автомобиля, также привлекли к ответственности за передачу управления человеку, который заведомо не имеет водительских прав. В Минске конфликт между выпившими закончился поножовщиной. В гости к 46-летнему минчанину приехал родной брат с сестрой. Застолье затянулось до глубокой ночи. Мужчины несколько раз ходили в магазин за водкой. В какой-то момент между братьями вспыхнул конфликт. Из-за того, что все были пьяны, причину никто назвать не смог. Как бы то ни было, в разгар потасовки обвиняемый схватил кухонный нож и нанес родственнику не менее 7 ударов в грудь, живот и верхние конечности. Приехавшая бригада скорой помощи доставила 36-летнего потерпевшего в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечу, обвиняемый нигде официально не трудоустроен, вдовец, имеет 3 детей, 2 из которых несовершеннолетние, которые в настоящее время находятся на государственном обеспечении. Ранее 2 привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчину заключили под стражу. Согласно заключению экспертов, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. В Вороновском районе, недалеко от агрогородка Бенякони, погиб мужчина. Он приехал к друзьям, чтобы помочь выкопать картошку. Знакомые мужчины убирали картофель при помощи комбайна. Во время выгрузки клубней в прицеп трактора бункер не открывался. Мужчина решил справиться с этим вручную. Потянул рычаг, но зацепился одеждой за вращающиеся шестеренки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
2: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
1: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
3: Потому что это обязанность, это может быть нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, трехмесячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
1: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. И вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Ян Матвеев.
6: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
9: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
0: Важный сигнал.
10: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
11: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
10: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
11: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
10: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
12: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
10: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
13: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление, когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции, на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
17: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
16: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
17: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
16: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
17: Угу.
16: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
17: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
16: Ну типа пересчитать всех?
17: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
16: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
17: Вся оптовая?
16: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
17: Ого.
16: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
17: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
16: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
17: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
16: 100%.
17: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
16: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
17: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
16: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
17: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
16: Около 8%.
17: 8? От всех закрывшихся?
16: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
17: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
16: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще не сложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
17: В смысле?
16: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
17: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
16: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически тарифы на коммуналку.
17: Ну да, логично.
16: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
17: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае.
16: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
17: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
16: Именно так.
17: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
16: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
17: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
16: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
17: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
16: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
17: То есть разница колоссальная.
16: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
17: А что может быть хуже 20%?
16: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
17: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
16: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
17: Так, и сколько это в деньгах?
16: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
17: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
16: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
17: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
16: Да, отличная аналогия.
17: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
16: Давай.
17: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
16: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
17: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
16: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
17: Так, минус 100 рублей, остается 400.
16: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
17: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
16: Угу.
17: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым? Это просто налог на право физически существовать?
16: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
17: А какие там штрафы?
16: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера, государство просто забирает все подчистую.
17: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
16: Угу.
17: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
16: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
17: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
16: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
17: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
16: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
17: Угу.
16: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
17: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
16: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
17: Призрак.
16: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
17: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
16: Да, все риски перекладываются на потребителя.
17: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
16: Что ты имеешь в виду?
17: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
16: Угу.
17: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
16: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
17: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
16: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
17: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
16: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
18: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
0: Важный сигнал.
1: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
19: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
1: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с 2 шведскими стенками и спортивными тренажерами, клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
20: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
2: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
21: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
1: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
22: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при импонтировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
24: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
23: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
24: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
23: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
24: Гарантированный, ну-ну.
23: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
24: Слушай,
23: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
24: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
23: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
24: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
23: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
24: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
23: Громкие слова.
24: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
23: Кризисы бывают везде.
24: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
23: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
24: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
23: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
24: За счет бесконечных долгов.
23: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
24: Это позволило заткнуть дыры.
23: Долги есть у всех государств.
24: Это классическая долговая ловушка.
23: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
24: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
23: Это стандартная финансовая практика.
24: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
23: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
24: Опять разговоры про газ.
23: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
24: Это иллюзия на капэкономию.
23: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятия просто не выдержат конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
24: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
23: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
24: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
23: И какой же чек?
24: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
23: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
24: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
23: Рынок просто перестраивается.
24: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
23: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
24: Технологической независимости? Серьезно?
23: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
24: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
23: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
24: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
23: Но производство не останавливается.
24: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
23: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных станков.

0: дороги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сборку тракторов.
1: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
0: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
1: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
0: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
1: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
1: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
1: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
1: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
1: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
1: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
3: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
1: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
1: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
3: Это вопрос физического выживания.
1: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
3: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
1: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
0: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так –

0: Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
1: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
1: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
4: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
5: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
6: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
5: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
7: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
5: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
8: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
5: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
9: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
10: Лакокраска и Беллесбумпром.
9: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
11: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
5: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
11: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие, что ли?
5: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
12: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, блядь. 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком. Сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направление. Сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы че? Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
5: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
12: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
5: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Минске на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. ДТП произошло вечером вблизи дома номер 22 по улице Кунцевщина. 78-летний водитель БМВ по предварительной информации не предоставил преимущества 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. В Солигорском районе местный житель погиб в результате попытки разобрать боеприпас. По предварительной информации, мужчина нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. Когда пилил, боеприпас взорвался. От полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Житель деревни Гурники Островецкого района заметил горящий трактор возле поля и позвонил пожарным. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В салоне трактора они обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка. Напомню, ранее в Шарковщинском районе перевернулся трактор «Кировец», водителя которого зажало в кабине. Похожий инцидент с участием спецтехники произошел и в Брестской области, где тракторист насмерть переехал сотрудника фермы. По всем инцидентам проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
14: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, те, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Ну, белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
2: Важный сигнал.
5: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
15: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
5: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
15: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
5: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
16: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
5: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
15: Путин, полковник, обещал мне полковника присвоить.
17: Полковника кого может присвоить Путин?
15: Российской армии.
17: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
15: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
5: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
18: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология, введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
20: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
19: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
20: Ага, интересное сравнение.
19: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
20: Точно.
19: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
20: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
19: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
20: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
19: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
20: Или руководителя управления, да.
19: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
20: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
19: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
20: Переработками, очевидно.
19: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
20: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
19: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
20: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
19: Угу.
20: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
19: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
20: Людям было просто страшно заводить детей.
19: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
20: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
19: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
20: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
19: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
20: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
19: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
20: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
19: В силу возраста или просто выгорания.
20: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
19: И это еще самый оптимистичный сценарий.
20: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
19: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
20: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
19: Люди массово бегут.
20: Бегут?
19: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
20: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
19: Ну, когда-то да.
20: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
19: Заработать можно, если звезды сойдутся.
20: В смысле?
19: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
20: Ну, это идеальный сценарий.
19: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
20: Ага.
19: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
20: Ну, это сезонность, да.
19: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
20: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
19: Точно. Огромные логистические хабы.
20: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
19: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
20: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
19: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
20: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
19: Какой?
20: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
19: Классическая советская пирамида унижения.
20: Директор треста кроет матом начальника участка.
19: Тот срывается на прораба.
20: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
19: Типа так закаляется характер.
20: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
19: А кто приходит закрывать эти дыры?
20: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
19: Методом проб и ошибок.
20: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
19: Примерзающие углы.
20: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
19: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
20: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
19: Давай цифры.
20: Соискатели при выходе на рынок рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
19: Угу.
20: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
19: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
20: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
19: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
20: Некомпетентное руководство.
19: Именно.
20: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
19: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
20: Давай разберем.
19: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
20: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
19: сложнейшими процедурами согласования премий.
20: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
19: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
20: Да-да.
19: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
20: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
19: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
20: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
19: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
20: Соседние рынки.
19: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
20: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
19: Самых смелых и инициативных.
20: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
19: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
20: Да уж.
19: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
20: Ну, как обычно.
19: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
20: Ага.
19: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
20: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
19: Безусловно.
20: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
19: На бумаге это выглядит безупречно.
20: Так.
19: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
20: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
19: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
20: Ну, логично.
19: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
20: Да, без сил даже поговорить с семьей.
19: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
20: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
19: Именно.
20: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
19: К раскручиванию инфляционной спирали.
20: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
19: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
20: Как это выглядит на практике?
19: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
20: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
19: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
20: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
19: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
20: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
19: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
20: Именно так.
19: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО. Так прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
1: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно на... То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
2: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
21: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
2: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
22: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
23: Переживайте вы все.
24: А когда пускать будут по бумажке?
2: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывая разочарование от выборов и простые россияне.
25: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, Какого они достигли 60%, я просто не понимаю.
0: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю, как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
4: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодаха.
7: 15.
8: Пандраха.
7: 16.
8: Сола.
7: 17.
8: Сатраха.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
10: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
9: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
11: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
9: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Лукашенко, помоги! В Мозыре многодетные матери остались без жилья. Кому отдали их квартиры?
12: Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам! В городе Мозыре это сложно!
9: Так начинается видеообращение к президенту от жителей Мозыря, которые отчаялись добиться справедливости в решении жилищного вопроса. Суть проблемы. По решению местных властей, жилье для нуждающихся многодетных семей перевели в разряд арендного.
13: От белорусской женщины мы очень просим вас помочь нам. В ноябре 2025 года мы присутствовали на собрании в исполкоме, где нам предложили строить квартиры по 215 указу в многоэтажном доме. Была проведена жеребьевка. 15 сентября 2026 года будет собрание о вводе дома в эксплуатацию, а также поставлении господдержки. 15 сентября на собрании нам должны были разъяснить порядок кредитования. Но нам сообщили, что наши квартиры переходят в статус аренды. Годные категории граждан были выпрошены, в прямом смысле этого слова, уксом за борт.
14: Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите.
16: Пожалуйста, помогите.
17: Пожалуйста, помогите.
23: Пожалуйста, помогите.
26: Пожалуйста, помогите.
27: Пожалуйста, помогите.
28: Пожалуйста, помогите.
29: Пожалуйста, помогите.
30: Пожалуйста, помогите.
9: По словам обратившихся местных жителей, из-за произвола и халатности чиновников десятки многодетных семей остались без обещанного жилья. Все попытки мазырчан официально достучаться до высших инстанций не увенчались успехом. Как отметили герои этой истории, обращение в соцсетях, которое поможет получить общественный резонанс, они считают единственным вариантом добиться справедливости.
31: У понедельник дает до Лукашенко. Все!
9: Пока нет никакой информации о том, дошло ли обращение многодетных семей до президента. Однако общественный резонанс видео приобрело. Сотни лайков, репостов и комментариев. Ирина из Могилева поддерживает мазырчан, но есть нюанс.
32: Защищать свои права не только можно, но и нужно. Для того, чтобы добиться справедливости, все методы хороши. К сожалению, это обычная история, когда местные чиновники творят, что хотят. У нас в городе и в очереди на квартиру своих родственников и друзей продвигают, и по блату в санатории отправляют, да и еще много чего. Печально, что такая практика до сих пор существует. Еще более печально от того, что люди могут, и то не всегда, добиться решения вопроса только тогда, когда об этом узнает весь интернет, а благодаря этому и весь мир. Это ненормально. Получается, чтобы защитить себя и свои права, ты сначала должен опозориться перед всеми, грубо говоря, умоляя на камеру помочь разобраться с проблемой, а потом еще и доказывать, что ты действительно прав в этой ситуации. А еще проблема в том, сколько подобных историй замалчивается, потому что людей запугивают или манипулируют. А если хоть одна такая история осталась тайной, значит, чиновники и дальше будут творить безнаказанно, что им в голову взбредет.
9: А вот Алексей из Несвежа опасается, как бы обращение мазырчан, цитата, не вылезло боком всем белорусам.
33: Тут палка о двух концах. С одной стороны, видео действительно может дойти до Лукашенко, а дальше два варианта развития событий, исходя из того, какое настроение в тот момент у него будет. Ребят, ну всем же известны случаи, когда все заканчивалось не очень хорошо. Я это о том, что или Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы, так сказать, заслужить себе галочку в глазах народа, и эти многодетные семьи получат обещанное им жилье, или скоро нас снова ждет разнос, мол, разнылись, государство для вас все делает, последние трусы снимаем, а вы никак не нажретесь. Было такое и уже не раз. Вот поэтому у меня очень серьезное опасение, как бы эти семьи не попали под горячую руку, а вместе с ними и все белорусы.
9: Два разных взгляда на ситуацию, какой из них верный, решать не нам. Мы будем следить за развитием событий, а вы можете поделиться своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
3: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена

0: будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
3: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
2: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
4: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, 3-месячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35 и 37 Трудового, что по соглашению сторон.
2: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
6: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при импонтировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение

0: Настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
3: Украинцы сегодня атаковали Москву, говорят, что рекордное количество беспилотников летело, но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
2: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, в ВСУ применили несколько типов ракет «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
4: FPV-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FPV-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FPV-9 это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
2: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
5: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
2: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
7: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
6: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
8: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
9: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
10: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
6: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
12: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
11: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
12: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
11: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
13: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
11: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
14: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президент, никуда не денешься.
10: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
14: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
10: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
15: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
10: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
14: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
16: Полковника кого может присвоить Путин?
14: Российской армии.
16: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
14: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
10: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
18: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовое обеспечение военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Деятели раздора, дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтещим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтещим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
19: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
11: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американец. Евгений Трудный.
20: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
11: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
0: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России. Чтобы тот самый план «Ковер», он был таким прям более-менее постоянным. Чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду. Может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам. Вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
11: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
23: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
24: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
25: Эк.
24: 2.
25: До.
24: 3.
25: Тин.
24: 4.
25: Чар.
24: 5.
25: Пач.
24: 6.
25: Че.
24: 7.
25: Сат.
24: 8.
25: Ат.
24: 9.
25: Но.
24: 10.
25: Дас.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
27: Да, тема прям горячая.
26: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
27: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
26: Ага, на бумаге.
27: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
26: а разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
27: Угу.
26: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
27: Логично, выручка 100 рублей.
26: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
27: Так, ну получается 126 рублей.
26: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
27: А яблок-то физически стало меньше?
26: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
27: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
26: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
27: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
26: Ходят, да.
27: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
26: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
27: Ого, приличный объем.
26: А сейчас?
27: 22-24 тысячи штук.
26: Падение на треть?
27: 100%. Падение физического объема.
26: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
27: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
26: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
27: В смысле некуда?
26: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
27: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
26: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
27: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
26: Калий.
27: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
26: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
27: В ту же Бразилию, Китай.
26: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
27: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
26: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
27: Литовский порт, да.
26: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
27: А сейчас этот маршрут отрезан?
26: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
27: Это же тысячи километров!
26: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
27: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
26: Работают. Но это работа ради работы.
27: В каком смысле?
26: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
27: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
26: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
27: Затопят?
26: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
27: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
26: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
27: Ловушку?
26: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
27: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
26: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
27: Диктует цены.
26: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
27: И просят скидки?
26: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
27: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
26: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
27: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
26: А в нефтянке все еще жестче.
27: С нефтепродуктами тоже скидки.
26: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
27: А сейчас?
26: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
27: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
26: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
27: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
26: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
27: И сколько страна на этом теряет?
26: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
27: В год?
26: В месяц.
27: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
26: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
27: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
26: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
27: Ну почему сразу деградации?
26: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
27: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
26: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
27: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
26: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
27: То есть просто собирают из чужих деталей?
26: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
27: А в чем риск-то?
26: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
27: Так.
26: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
27: Угу.
26: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
27: Но дешевле?
26: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
27: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
26: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
27: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
26: Ага.
27: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
26: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
27: Ого!
26: Экономика тупо живет в долг.
27: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
26: Да, 14,4 миллиарда долларов.
27: Ну вот, огромная подушка безопасности?
26: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
27: И отлично. Золото – самый надежный актив.
26: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
27: Но золото можно продать на бирже?
26: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
27: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальные валюты?
26: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
27: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
26: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
2: Обалдеть.
26: А за три месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
2: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
26: Абсолютно.
2: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
26: Это статистический мираж.
2: В смысле?
26: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
2: А какая реальная безработица?
26: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
2: Это как?
26: Человек не уволен, но…
2: Но?
26: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
2: Ага, и платят меньше.
26: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
2: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
26: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
2: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
26: Например?
2: Ну, сложная химия.
26: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
2: Инженеры.
26: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
2: И куда они?
26: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
2: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
26: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
2: Да уж.
26: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
2: Цены растут.
26: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
2: Угу.
26: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
2: А внутри страны дефицит.
26: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
2: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
26: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. И Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
7: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
6: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
7: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие, что ли?
6: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
8: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы хотите смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления, сделайте, чего вы мучаете людей, Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы че, Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся, блядь.
6: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
8: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
6: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Это позор. В Могилеве нарушения нашли почти у всех продавцов мяса. Здоровью конец.
9: В числе выявленных нарушений 15 случаев нарушения температурного режима и условий хранения продукции, 5 случаев реализации продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, 1 случай реализации продукции с истекшим сроком годности, 8 случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений и торгового оборудования, 18 случаев несоблюдения требований к сбору и утилизации пищевых отходов.
6: Такие неутешительные результаты показала проверка 90 торговых объектов Могилевщины.
9: Контролеры установили серьезные нарушения на 60 объектах. В итоге запрещены в реализацию более 298 килограммов мясной продукции.
6: Также напомним, что с 9 сентября контролеры госстандарта изъяли из продажи тефтелей и бифштекс предприятия «Арколь» с сальмонеллой. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
10: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4 там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
6: Сальмонелла в мясе и полуфабрикатах – это очень опасно, предупреждают эксперты. Дело в том, что данная бактерия способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу.
12: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
6: Также за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Коопрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. радиосигнал. Военная правда.
1: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт, а после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
13: Первый случай предан огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай предан огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
1: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
14: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червяком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты. По голове, по рукам, между ног, по икрам.
1: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
15: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Это у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
1: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцев в том числе.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Вице-премьер правительства Николай Снопков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
16: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: После такого ада еще призывает рожать больше. В 5-м роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской

0: 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
1: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
2: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
1: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
5: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: Автомобиль, двигавшийся со значительным превышением разрешенной скорости, остановили сотрудники ГАИ ночью на трассе Р-150 Гомель-Хутор. За рулем оказался 17-летний парень. По информации госавтоинспекции, водительского удостоверения он не имеет и никогда не получал. Выяснилось, что молодой человек уже прошел обучение в автошколе, однако экзамен в ГАИ еще не сдавал по возрасту. Вместе с

0: Тем родители уже успели купить ему собственное авто, зарегистрировав его на отца. На юношу составили административный протокол, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Его отца, как владельца автомобиля, также привлекли к ответственности за передачу управления человеку, который заведомо не имеет водительских прав. В Минске конфликт между выпившими закончился поножовщиной. В гости к 46-летнему минчанину приехал родной брат с сестрой. Застолье затянулось до глубокой ночи. Мужчины несколько раз ходили в магазин за водкой. В какой-то момент между братьями вспыхнул конфликт. Из-за того, что все были пьяны, причину никто назвать не смог. Как бы то ни было, в разгар потасовки обвиняемый схватил кухонный нож и нанес родственнику не менее 7 ударов в грудь, живот и верхние конечности. Приехавшая бригада скорой помощи доставила 36-летнего потерпевшего в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечу, обвиняемый нигде официально не трудоустроен, вдовец, имеет 3 детей, 2 из которых несовершеннолетние, которые в настоящее время находятся на государственном обеспечении. Ранее 2 привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчину заключили под стражу. Согласно заключению экспертов, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. В Вороновском районе, недалеко от агрогородка Бенякони, погиб мужчина. Он приехал к друзьям, чтобы помочь выкопать картошку. Знакомые мужчины убирали картофель при помощи комбайна. Во время выгрузки клубней в прицеп трактора бункер не открывался. Мужчина решил справиться с этим вручную. Потянул рычаг, но зацепился одеждой за вращающиеся шестеренки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
2: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
0: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
3: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, 3-месячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. Если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35 и 37 Трудового, что по соглашению сторон.
0: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Дорошевке видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление, когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
9: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Важный сигнал.
10: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
11: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
10: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
11: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
10: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
12: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
10: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
14: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то в погонах, то оружие, носят современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Эксперт Ян Матвеев.
6: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодаха.
15: 15.
16: Пандраха.
15: 16.
16: Солаха.
15: 17.
16: Сатраха.
15: 18.
16: Атара.
15: 19.
16: Унис.
15: 20.
16: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
18: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
17: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
18: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
17: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
18: Угу.
17: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
18: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
17: Ну типа пересчитать всех?
18: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
17: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
18: Вся оптовая?
17: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
18: Ого.
17: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
18: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
17: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
18: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
17: 100%.
18: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
17: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
18: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
17: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
18: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
17: Около 8%.
18: 8? От всех закрывшихся?
17: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
18: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
17: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
18: В смысле?
17: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
18: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
17: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
18: Ну да, логично.
17: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
18: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
17: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
18: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
17: Именно так.
18: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
17: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
18: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
17: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
18: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
17: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
18: То есть разница колоссальная.
17: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
18: А что может быть хуже 20%?
17: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
18: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
17: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
18: Так, и сколько это в деньгах?
17: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
18: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
17: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
18: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
17: Да, отличная аналогия.
18: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
17: Давай.
18: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
17: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
18: 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
17: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
18: Так, минус 100 рублей, остается 400.
17: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
18: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
17: Угу.
18: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
17: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
18: А какие там штрафы?
17: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
18: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
17: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
18: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
17: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
18: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
17: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
18: Угу.
17: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
18: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
17: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
18: Призрак.
17: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
18: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
17: Да, все риски перекладываются на потребителя.
18: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
17: Что ты имеешь в виду?
18: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
17: Угу.
18: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
17: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
18: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
17: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
18: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить доверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
17: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
19: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
13: Важный сигнал.
0: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
20: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
0: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с 2 шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
21: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
22: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
2: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
0: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
3: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
23: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
9: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
23: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
9: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
23: Гарантированный, ну-ну.
9: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
23: Слушай,
9: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
23: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
9: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
23: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
9: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
23: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
9: Громкие слова.
23: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
1: Кризисы бывают везде.
23: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
1: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
23: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
1: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
23: За счет бесконечных долгов.
1: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастрофы.
23: Это позволило заткнуть дыры.
1: Долги есть у всех государств.
23: Это классическая долговая ловушка.
1: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
23: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
1: Это стандартная финансовая практика.
23: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
1: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
23: Опять разговоры про газ.
1: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
23: Это иллюзия на капэкономию.
1: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
23: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
1: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
23: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
1: И какой же чек?
23: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
1: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
23: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
1: Рынок просто перестраивается.
23: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
1: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
23: Технологической независимости? Серьезно?
1: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
23: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
10: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
23: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
10: Но производство не останавливается.
23: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
10: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
23: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
10: Индустриальный сектор оказался прочнее.
23: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически

0: Инфляция – это дно, это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
1: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
3: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
3: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
3: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
1: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
1: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены.

0: нужны рабочие места.
1: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
4: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
5: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
6: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
5: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
6: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
5: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
7: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
5: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
8: Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
9: «Лака Краска» и «Беллесбумпром».
8: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
10: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
5: Так минчанин Сергей Каковко снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
10: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие, что ли?
5: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
11: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы, говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направление, сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска все проходят водительскую херню. Вы чё, люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся,
5: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
11: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
5: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: В Минске на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. ДТП произошло вечером вблизи дома номер 22 по улице Кунцевщина. 78-летний водитель БМВ по предварительной информации не предоставил преимущества 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. В Солигорском районе местный житель погиб в результате попытки разобрать боеприпас. По предварительной информации, мужчина нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. Когда пилил, боеприпас взорвался. От полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Житель деревни Гурники Островецкого района заметил горящий трактор возле поля и позвонил пожарным. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В салоне трактора они обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка. Напомню, ранее в Шарковщинском районе перевернулся трактор «Кировец», водителя которого зажало в кабине. Похожий инцидент с участием спецтехники произошел и в Брестской области, где тракторист насмерть переехал сотрудника фермы. По всем инцидентам проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
13: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
2: Важный сигнал.
5: Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
14: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
5: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
14: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
5: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
15: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
5: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
14: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
16: Полковника кого может присвоить Путин?
14: Российской армии.
16: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
14: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
5: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
17: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология, введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше, и потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
19: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
18: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
19: Ага, интересное сравнение.
18: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
19: Точно.
18: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
19: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
18: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
19: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
18: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
19: Или руководителя управления, да.
18: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
19: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
18: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
19: Переработками, очевидно.
18: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
19: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
18: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
19: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
18: Угу.
19: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
18: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
19: Людям было просто страшно заводить детей.
18: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
19: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
18: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
19: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
18: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
19: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
18: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
19: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места,
18: В силу возраста или просто выгорания?
19: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
18: И это еще самый оптимистичный сценарий.
19: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
18: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
19: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
18: Люди массово бегут.
19: Бегут?
18: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
19: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
18: Ну, когда-то да.
19: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
18: Заработать можно, если звезды сойдутся.
19: В смысле?
18: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
19: Ну, это идеальный сценарий.
18: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
19: Ага.
18: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
19: Ну, это сезонность, да.
18: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
19: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
18: Точно. Огромные логистические хабы.
19: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
18: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
19: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
18: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
19: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
18: Какой?
19: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
18: А, классическая советская пирамида унижения.
19: Директор треста кроет матом начальника участка.
18: Тот срывается на прораба.
19: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
18: Типа так закаляется характер.
19: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
18: А кто приходит закрывать эти дыры?
19: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
18: Методом проб и ошибок.
19: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
18: Примерзающие углы.
19: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
18: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
19: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
18: Давай цифры.
19: Соискатель или при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
18: Угу.
19: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
18: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
19: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших больших денег.
18: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
19: Некомпетентное руководство.
18: Именно.
19: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
18: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
19: Давай разберем.
18: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
19: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
18: сложнейшими процедурами согласования премий.
19: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
18: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
19: Да-да.
18: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
19: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
18: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
19: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
18: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
19: Соседние рынки.
18: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
19: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
18: Самых смелых и инициативных.
19: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
18: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
19: Да уж.
18: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
19: Ну, как обычно.
18: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
19: Ага.
18: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
19: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
18: Безусловно.
19: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
18: На бумаге это выглядит безупречно.
19: Так.
18: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
19: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
18: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
19: Ну, логично.
18: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
19: Да, без сил даже поговорить с семьей.
18: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
19: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
18: Именно.
19: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
18: К раскручиванию инфляционной спирали.
19: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
18: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
19: Как это выглядит на практике?
18: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
19: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
18: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
19: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
18: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
19: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
18: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
19: Именно так.
18: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО. Как прошло трехдневное голосование? После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР. И новые люди. Справедливая Россия еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
20: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
2: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
21: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
2: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
22: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
23: А когда пускать буду по бумажке?
2: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывая разочарование от выборов и простые россияне.
24: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, какого они достигли 60%, я просто не понимаю.
25: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло! Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за «Единую Россию»?
0: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
4: 12.
6: Бара.
4: 13.
6: Тера.
4: 14.
6: Чодаха.
4: 15.
6: Пандраха.
4: 16.
6: Солаха.
4: 17.
6: Сатраха.
4: 18.
6: Атара.
4: 19.
6: Унис.
4: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: После такого ада еще призывает рожать больше. В 5-м роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
8: Роженица поступила в 5-й роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
7: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
9: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
7: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Лука. Лукашенко, помоги. В Мозыре многодетные матери остались без жилья. Кому отдали их квартиры?
10: Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам!
7: Начинается видеообращение к президенту от жителей Мозыря, которые отчаялись добиться справедливости в решении жилищного вопроса. Суть проблемы. По решению местных властей, жилье для нуждающихся многодетных семей перевели в разряд арендного.
11: От белорусской женщины мы очень просим вас помочь нам. В ноябре 2025 года мы присутствовали на собрании в исполкоме, где нам предложили строить квартиры по 215 указу в многоэтажном доме. Была проведена жеребьевка. 15 сентября 2026 года будет собрание о вводе дома в эксплуатацию, а также поставлении господдержки. 15 сентября на собрании нам должны были разъяснить порядок кредитования. Но нам сообщили, что наши квартиры переходят в статус аренды. Годная категория граждан были выпрошены, в прямом смысле этого слова, уксом за борт.
12: Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите.
13: Пожалуйста, помогите.
11: Пожалуйста, помогите.
12: Пожалуйста, помогите.
13: Пожалуйста, помогите.
12: Пожалуйста, помогите.
13: Пожалуйста, помогите.
11: Пожалуйста, помогите.
12: Пожалуйста, помогите.
7: По словам обратившихся местных жителей, из-за произвола и халатности чиновников десятки многодетных семей остались без обещанного жилья. Все попытки мазырчан официально достучаться до высших инстанций не увенчались успехом. Как отметили герои этой истории, обращение в соцсетях, которое поможет получить общественный резонанс, они считают единственным вариантом добиться справедливости.
15: У понедельник дает до Лукашенко. Все!
7: Пока нет никакой информации о том, дошло ли обращение многодетных семей до президента. Однако общественный резонанс видео приобрело. Сотни лайков, репостов и комментариев. Ирина из Могилева поддерживает мазырчан, но есть нюанс.
16: Защищать свои права не только можно, но и нужно. Для того, чтобы добиться справедливости, все методы хороши. К сожалению, это обычная история, когда местные чиновники творят, что хотят. У нас в городе и в очереди на квартиру своих родственников и друзей продвигают, и по блату в санаторий отправляют, да и еще много чего. Печально, что такая практика до сих пор существует. Еще более печально от того, что люди могут, и то не всегда, добиться решения вопроса только тогда, когда об этом узнает весь интернет, а благодаря этому и весь мир. Это ненормально. Получается, чтобы защитить себя и свои права, ты сначала должен опозориться перед всеми, грубо говоря, умоляя на камеру помочь разобраться с проблемой, а потом еще и доказывать, что ты действительно прав в этой ситуации. А еще проблема в том, сколько подобных историй замалчивается, потому что людей запугивают или манипулируют. А если хоть одна такая история осталась тайной, значит, чиновники и дальше будут творить безнаказанно, что им в голову взбредет.
7: А вот Алексей из Несвежа опасается, как бы обращение мазырчан, цитата, не вылезло боком всем белорусам.
19: Тут палка о двух концах. С одной стороны, видео действительно может дойти до Лукашенко, а дальше два варианта развития событий, исходя из того, какое настроение в тот момент у него будет. Ребят, ну всем же известны случаи, когда все заканчивалось не очень хорошо. Я это о том, что или Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы, так сказать, заслужить себе галочку в глазах народа, и эти многодетные семьи получат обещанное им жилье. Или скоро нас снова ждет разнос, мол, разнылись, государство для вас все делает, последние трусы снимаем, а вы никак не нажретесь. Было такое и уже не раз. Вот поэтому у меня очень серьезное опасение, как бы эти семьи не попали под горячую руку, а вместе с ними и все белорусы.
7: Два разных взгляда на ситуацию, какой из них верный, решать не нам. Мы будем следить за развитием событий, а вы можете поделиться своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
5: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От

0: платные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
1: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
0: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
2: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, 3-месячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
0: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
5: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии

0: еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
3: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
2: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
4: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность – около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
2: Кокаинная ракета была использована FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
5: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
2: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
7: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
6: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
8: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
9: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят, бюджеты на социалку урезают.
10: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем, всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
6: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
1: Важный сигнал.
12: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
13: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президент, никуда не денешься.
12: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
13: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
12: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
14: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
12: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
13: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
15: Полковника кого может присвоить Путин?
13: Российской армии.
15: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
13: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
12: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
13: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал-банкус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Новости союзного государства. Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие Башнефти в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий Башнефти, которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтещим». 5 августа пострадал завод «Башнефть-Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть-УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтещим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
17: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально Башнефти. А Башнефть, она в собственности Роснефти находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
11: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американец. Американист Евгений Трудный.
18: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9 стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
11: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
19: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
11: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
20: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
21: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
21: 2.
22: До.
21: 3.
22: Тин.
21: 4.
22: Чар.
21: 5.
22: Пач.
21: 6.
22: Че.
21: 7.
22: Сат.
21: 8.
22: Ат.
21: 9.
22: Но.
21: 10.
22: Дас.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
3: Да, тема прям горячая.
0: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
3: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
0: Ага, на бумаге.
3: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
0: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
3: Угу.
0: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
3: Логично, выручка 100 рублей.
0: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
3: Так, ну получается 126 рублей.
0: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
3: А яблок-то физически стало меньше?
0: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
3: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
0: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
3: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
0: Ходят, да.
3: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
0: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
3: Ого, приличный объем.
0: А сейчас?
3: 22-24 тысячи штук.
0: Падение на треть?
3: 100%. Падение физического объема.
0: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
3: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
0: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
3: В смысле некуда?
0: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
3: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
0: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
3: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
0: Калий.
3: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
0: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
3: В ту же Бразилию, Китай.
0: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
3: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
0: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
3: Литовский порт, да.
0: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
3: А сейчас этот маршрут отрезан?
0: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
3: Это же тысячи километров!
0: 2,5 тысячи вместо 400. и цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
3: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
0: Работают. Но это работа ради работы.
3: В каком смысле?
0: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
3: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
0: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
3: Затопят?
0: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
3: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
0: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
3: Ловушку?
0: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
3: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
0: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
3: Диктует цены.
0: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда. Европа закрыта.
3: И просят скидки?
0: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
3: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
0: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
3: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
0: А в нефтянке все еще жестче.
3: С нефтепродуктами тоже скидки.
0: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
3: А сейчас?
0: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
3: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
0: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
3: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
0: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
3: И сколько страна на этом теряет?
0: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
3: В год?
0: В месяц.
3: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
0: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
3: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
0: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
3: Ну почему сразу деградации?
0: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
3: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
0: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
3: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
0: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
3: То есть просто собирают из чужих деталей?
0: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
3: А в чем риск-то?
0: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
3: Так.
0: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
3: Угу.
0: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ. С теми же самыми деталями.
3: Но дешевле?
0: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
3: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
0: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
3: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
0: Ага.
3: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
0: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
3: Ого!
0: Экономика тупо живет в долг.
3: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
0: Да, 14,4 миллиарда долларов.
3: Ну вот, огромная подушка безопасности?
0: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
3: И отлично. Золото – самый надежный актив.
0: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
3: Но золото можно продать на бирже?
0: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
3: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
0: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
3: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
0: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
3: Обалдеть.
0: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
3: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
0: Абсолютно.
3: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
0: Это статистический мираж.
3: В смысле?
0: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
3: А какая реальная безработица?
0: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
3: Это как?
0: Человек не уволен, но…
3: Но?
0: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
3: Ага, и платят меньше.
0: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
3: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
0: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
3: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
0: Например?
3: Ну, сложная химия.
0: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
3: Инженеры.
0: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
3: И куда они?
0: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
3: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
0: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
3: Да уж.
0: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
3: Цены растут.
0: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
3: Угу.
0: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
3: А внутри страны дефицит.
0: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
3: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
0: Именно так. Все это вместе означает, означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
7: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
5: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
7: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие? Что?
5: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
8: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направление. Сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы че, люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
5: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
8: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
5: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Это позор. В Могилеве нарушения нашли почти у всех продавцов мяса. Здоровью конец.
23: В числе выявленных нарушений 15 случаев нарушения температурного режима и условий хранения продукции, 5 случаев реализации продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, 1 случай реализации продукции с истекшим сроком годности, 8 случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений и торгового оборудования, 18 случаев несоблюдения требований к сбору и утилизации пищевых отходов.
5: Такие неутешительные результаты показала проверка 90 торговых объектов Могилевщины.
23: Контролеры установили серьезные нарушения на 60 объектах. В итоге запрещены в реализацию более 298 килограммов мясной продукции.
5: Также напомним, что с 9 сентября контролеры госстандарта изъяли из продажи тефтели и бифштекс предприятия «Арколь» с сальмонеллой. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
6: я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
5: Сальмонелла в мясе и полуфабрикатах – это очень опасно, предупреждают эксперты. Дело в том, что данная бактерия способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу.
9: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
5: Также за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов свиная и аппетитная из каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского Коопрома и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует 3 студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт, а после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
14: Первый случай предан огласке 3 сентября. Это Максим Мистин. Был закрыт в помещении. Под физическим воздействием был заключен контракт. И второй случай предан огласке 10 сентября. Это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар. Ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
10: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
14: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты по голове, по рукам, между ног, по икрам.
10: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
24: В день 500-700 человек. Это без учета без вести.
12: Ну, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, ну, тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
10: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцев в том числе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Вице-премьер правительства Николай Снопков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
13: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
17: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
15: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, «А зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитируя минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
11: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
15: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других роженец, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
18: Первое жилье на подготовку, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделано

0: доходов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Автомобиль, двигавшийся со значительным превышением разрешенной скорости, остановили сотрудники ГАИ ночью на трассе Р-150 Гомель-Хутор. За рулем оказался 17-летний парень. По информации госавтоинспекции, водительского удостоверения он не имеет и никогда не получал. Выяснилось, что молодой человек уже прошел обучение в автошколе, однако экзамен в ГАИ еще не сдавал по возрасту. Вместе с тем, родители уже успели купить ему собственное авто, зарегистрировав его на отца. На юношу составили административный протокол, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Его отца, как владельца автомобиля, также привлекли к ответственности за передачу управления человеку, который заведомо не имеет водительских прав. В Минске конфликт между выпившими закончился поножовщиной. В гости к 46-летнему минчанину приехал родной брат с сестрой. Застолье затянулось до глубокой ночи. Мужчины несколько раз ходили в магазин за водкой. В какой-то момент между братьями вспыхнул конфликт. Из-за того, что все были пьяны, причину никто назвать не смог. Как бы то ни было, в разгар потасовки обвиняемый схватил кухонный нож и нанес родственнику не менее 7 ударов в грудь, живот и верхние конечности. Приехавшая бригада скорой помощи доставила 36-летнего потерпевшего в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечу, обвиняемый нигде официально не трудоустроен, вдовец, имеет 3 детей, 2 из которых несовершеннолетние, которые в настоящее время находятся на государственном обеспечении. Ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчину заключили под стражу. Согласно заключению экспертов, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. В Вороновском районе, недалеко от агрогородка Бенякони, погиб мужчина. Он приехал к друзьям, чтобы помочь выкопать картошку. Знакомые мужчины убирали картофель при помощи комбайна. Во время выгрузки клубней в прицеп трактора бункер не открывался. Мужчина решил справиться с этим вручную. Потянул рычаг, но зацепился одеждой за вращающиеся шестеренки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
3: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
2: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь

0: нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
1: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, трехмесячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
0: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень. То есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны. И они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Ян Матвеев.
6: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году, когда как раз тут и развивалось российское наступление, когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
9: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
2: Важный сигнал.
10: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
11: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
10: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
11: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
10: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
12: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
10: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
13: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, но в частности Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели две, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции, на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чода.
14: 15.
15: Пандра.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатра.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
17: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
18: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
17: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
18: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо, вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
17: Угу.
18: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
17: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
18: Ну типа пересчитать всех?
17: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
18: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
17: Вся оптовая?
18: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
17: Ого.
18: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
17: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
18: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
17: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
18: 100%.
17: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
18: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
17: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
18: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
17: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
18: Около 8%.
17: 8? От всех закрывшихся?
18: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
17: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
18: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
17: В смысле?
18: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице.
16: таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
17: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
16: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе, и его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд, а это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
17: Ну да, логично.
16: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
17: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
16: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
17: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
16: Именно так.
17: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
16: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
17: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
16: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
17: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
16: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
17: То есть разница колоссальная.
16: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
17: А что может быть хуже 20%?
16: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
17: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
16: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
17: Так, и сколько это в деньгах?
16: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
17: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
16: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
17: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
16: Да, отличная аналогия.
17: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
16: Давай.
17: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
16: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
17: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
16: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
17: Так, минус 100 рублей, остается 400.
16: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
17: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
16: Угу.
17: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
16: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
17: А какие там штрафы?
16: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
17: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
16: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
17: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
16: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
17: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
16: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
17: Угу.
16: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
17: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
16: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
17: Призрак.
16: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
17: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
16: Да, все риски перекладываются на потребителя.
17: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
16: Что ты имеешь в виду?
17: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска. Угу. Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
18: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
17: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
18: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
17: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
18: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
20: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средством и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
19: Важный сигнал.
0: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
21: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
0: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
1: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
9: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
22: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
0: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
25: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
26: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок. Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух. Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей. И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году. И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. огромный гарантированный российский рынок.
5: Гарантированный, ну-ну.
26: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
5: Слушай, ну...
26: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
5: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
26: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
5: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
26: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
5: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
26: Громкие слова.
5: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
26: Кризисы бывают везде.
5: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
26: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
5: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
26: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
5: За счет бесконечных долгов.
26: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
5: Это позволило заткнуть дыры.
26: Долги есть у всех государств.
5: Это классическая долговая ловушка.
26: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
5: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
26: Это стандартная финансовая практика.
5: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
26: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
5: Опять разговоры про газ.
26: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
5: Это иллюзия на капэкономию.
26: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
5: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
26: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
5: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
26: И какой же чек?
5: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
26: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
5: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
26: Рынок просто перестраивается.
5: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
26: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
5: Технологической независимости? Серьезно?
26: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
5: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
26: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
5: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
26: Но производство не останавливается.
5: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
26: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
5: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
26: Индустриальный сектор оказался прочнее.
5: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
26: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
5: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
26: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
5: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
26: Это координация, а не привязка.
5: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
26: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
5: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
26: Это временный этап адаптации.
5: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
26: Миграция есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
5: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии и открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
26: Это разговоры о мифических перспективах.
5: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
26: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
4: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
26: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за

0: ответит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
1: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
3: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
1: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
3: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
1: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
2: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
1: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
2: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
1: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
6: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
4: Важный сигнал.
7: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет

0: причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
1: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
0: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
1: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
0: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
2: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
0: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
5: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
6: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
0: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
6: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие или что?
0: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
7: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направление я, сделайте, чего вы мучаете людей, Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню, вы че, Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
0: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
7: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там, не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
0: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
8: В Минске на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. ДТП произошло вечером вблизи дома номер 22 по улице Кунцевщина. 78-летний водитель БМВ по предварительной информации не предоставил преимущества 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. В Солигорском районе местный житель погиб в результате попытки разобрать боеприпас. По предварительной информации, мужчина нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. Когда пилил, боеприпас взорвался. От полученных трав мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Житель деревни Гурники Островецкого района заметил горящий трактор возле поля и позвонил пожарным. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В салоне трактора они обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка. Напомню, ранее в Шарковщинском районе перевернулся трактор «Кировец», водителя которого зажало в кабине. Похожий инцидент с участием спецтехники произошел и в Брестской области, где тракторист насмерть переехал сотрудника фермы. По всем инцидентам проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
9: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения, старшие поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
3: Важный сигнал.
0: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
10: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
0: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
10: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
0: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
11: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
0: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
10: Путин полковник, обещал мне полковника присвоить.
12: Полковника кого может присвоить Путин?
10: Российской армии.
12: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
10: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
0: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
13: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных, или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
15: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
14: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
15: Ага, интересное сравнение.
14: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
15: Точно.
14: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
15: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
14: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
15: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
14: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
15: Или руководителя управления, да.
14: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
15: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
14: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
15: Переработками, очевидно.
14: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
15: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
14: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
15: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
14: Угу.
15: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
14: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
15: Людям было просто страшно заводить детей.
14: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
15: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
14: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
15: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
14: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
15: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
14: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
15: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
14: В силу возраста или просто выгорания.
15: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
14: И это еще самый оптимистичный сценарий.
15: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
14: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
15: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
14: Люди массово бегут.
15: Бегут?
14: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
15: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
14: Ну, когда-то да.
15: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
14: Заработать можно, если звезды сойдутся.
15: В смысле?
14: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
15: Ну, это идеальный сценарий.
14: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
15: Ага.
14: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
15: Ну, это сезонность, да.
14: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
15: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
14: Точно. Огромные логистические хабы.
15: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
14: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
15: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
14: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
15: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
14: Какой?
15: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
14: А, классическая советская пирамида унижения.
15: Директор треста кроет матом начальника участка.
14: Тот срывается на прораба.
15: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
14: Типа так закаляется характер.
15: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
14: А кто приходит закрывать эти дыры?
15: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
14: Методом проб и ошибок.
15: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
14: Примерзающие углы.
15: Да, крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня, криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
14: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
15: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
14: Давай цифры.
15: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
14: Угу.
15: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
14: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
15: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
14: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
15: Некомпетентное руководство.
14: Именно.
15: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
14: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
15: Давай разберем.
14: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
15: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
14: сложнейшими процедурами согласования премий.
15: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
14: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
15: Да-да.
14: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
15: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
14: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
15: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
14: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
15: Соседние рынки.
14: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
15: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
14: Самых смелых и инициативных.
15: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
14: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
15: Да уж.
14: И как на это реагируют административные системы? Выпускаются глобальные государственные программы.
15: Ну, как обычно.
14: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
15: Ага.
14: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
15: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
14: Безусловно.
15: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
14: На бумаге это выглядит безупречно.
15: Так.
14: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
15: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
14: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
15: Ну, логично.
14: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
15: Да, без сил даже поговорить с семьей.
14: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
15: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
14: Именно.
15: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
14: К раскручиванию инфляционной спирали.
15: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
14: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
15: Как это выглядит на практике?
14: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
15: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
14: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
15: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
14: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
15: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
14: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
15: Именно так.
14: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО, как прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР. ЛДПР и новые люди. Справедливая Россия еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
16: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
3: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
17: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
3: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
18: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
19: Переживаете вы все.
20: А когда пускать будут по бумажке?
3: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
21: У меня сегодня траур,
1: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, блин, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
21: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто. Как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
22: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
24: Учим пакистанский вместе.
25: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
25: 12.
26: Бара.
25: 13.
26: Тера.
25: 14.
26: Чодаха.
25: 15.
26: Пандраха.
25: 16.
26: Солаха.
25: 17.
26: Сатраха.
25: 18.
26: Атара.
25: 19.
26: Унис.
25: 20.
26: Бис.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
5: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
2: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
6: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссией не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
2: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других роженец, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Лукашенко, помоги! В Мозыре многодетные матери остались без жилья. Кому отдали их квартиры?
0: Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам! В городе Мозыре произошло ЧП!
2: Так начинается видеообращение к президенту от жителей Мозыря, которые отчаялись добиться справедливости в решении жилищного вопроса. Суть проблемы – по решению местных властей, жилье для нуждающихся многодетных семей перевели в разряд арендного.
7: От белорусской женщины мы очень просим вас помочь нам. В ноябре 2025 года мы присутствовали на собрании в исполкоме, где нам предложили строить квартиры по 215 указу в многоэтажном доме. Была проведена жеребьевка. 15 сентября 2026 года будет собрание о вводе дома в эксплуатацию, а также вставлении господдержки. 15 сентября на собрании нам должны были разъяснить порядок кредитования. Но нам сообщили, что наши квартиры переходят в статус аренды. Годные категории граждан были выпрошены, в прямом смысле этого слова, уксом за борт.
8: Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите.
9: Пожалуйста, помогите.
10: Пожалуйста, помогите.
11: Пожалуйста, помогите.
12: Пожалуйста, помогите.
27: Пожалуйста, помогите.
28: Пожалуйста, помогите.
29: Пожалуйста, помогите.
30: Пожалуйста, помогите.
2: По словам обратившихся местных жителей, из-за произвола и халатности чиновников десятки многодетных семей остались без обещанного жилья. Все попытки мазырчан официально достучаться до высших инстанций не увенчались успехом. Как отметили герои этой истории, обращение в соцсетях, которое поможет получить общественный резонанс, они считают единственным вариантом добиться справедливости.
31: У понедельник дойдет до Лукашенко. Все!
2: Пока нет никакой информации о том, дошло ли обращение многодетных семей до президента. Однако общественный резонанс видео приобрело. Сотни лайков, репостов и комментариев. Ирина из Могилева поддерживает мазырчан, но есть нюанс.
32: Защищать свои права не только можно, но и нужно. Для того, чтобы добиться справедливости, все методы хороши. К сожалению, это обычная история, когда местные чиновники творят, что хотят. У нас в городе и в очереди на квартиру своих родственников и друзей продвигают, и по блату в санатории отправляют, да и еще много чего. Печально, что такая практика до сих пор существует. Еще более печально от того, что люди могут, и то не всегда, добиться решения вопроса только тогда, когда об этом узнает весь интернет, а благодаря этому и весь мир. Это ненормально. Получается, чтобы защитить себя и свои права, ты сначала должен опозориться перед всеми, грубо говоря, умоляя на камеру помочь разобраться с проблемой, а потом еще и доказывать, что ты действительно прав в этой ситуации. А еще проблема в том, сколько подобных историй замалчивается, потому что людей запугивают или манипулируют. А если хоть одна такая история осталась тайной, значит, чиновники и дальше будут творить безнаказанно, что им в голову взбредет.
2: А вот Алексей из Несвежа опасается, как бы обращение мазырчан, цитата, не вылезло боком всем белорусам.
33: Тут палка о двух концах. С одной стороны, видео действительно может дойти до Лукашенко, а дальше два варианта развития событий, исходя из того, какое настроение в тот момент у него будет. Ребят, ну всем же известны случаи, когда все заканчивалось не очень хорошо. Я это о том, что или Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы, так сказать, заслужить себе галочку в глазах народа, и эти многодетные семьи получат обещанное им жилье, Или скоро нас снова ждет разнос. Мол, разнылись, государство для вас все делает, последние трусы снимаем, а вы никак не нажретесь. Было такое и уже не раз. Вот поэтому у меня очень серьезное опасение, как бы эти семьи не попали под горячую руку, а вместе с ними и все белорусы.
2: Два разных взгляда на ситуацию, какой из них верный, решать не нам. Мы будем следить за развитием событий, а вы можете поделиться своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
10: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
11: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
2: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
1: потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, трехмесячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. Если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35 и 37 Трудового, что по соглашению сторон.
2: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата

0: АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
2: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
4: Украинцы сегодня атаковали Москву, говорят, что рекордное количество беспилотников летело, но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
3: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
5: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
3: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
6: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
3: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Беларусь при

0: и медвсех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
1: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
0: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами, клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
2: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
3: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят, бюджеты на социалку урезают.
4: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем, всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
0: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге кросс-нации в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
7: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
6: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
7: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь, но все люди имеют право на жизнь.
6: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
8: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
6: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин, и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
9: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
4: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
9: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
10: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
4: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
9: Путин, полковник, обещал мне полковника присвоить.
11: Полковника кого может присвоить Путин?
9: Российской армии.
11: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
9: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
4: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
9: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие Башнефти в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий Башнефти, которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтещим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтещим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально Башнефти. А Башнефть, она в собственности Роснефти находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
6: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американец. Евгений Трудный.
14: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
6: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
15: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России. Чтобы тот самый план «Ковер», он был таким прям более-менее постоянным. Чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду. Может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам. Вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
6: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
17: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
18: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
21: Да, тема прям горячая.
20: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
1: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
20: Ага, но бумаги.
1: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
20: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
1: Угу.
20: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
1: Логично, выручка 100 рублей.
20: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
1: Так, ну получается 126 рублей.
20: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
1: А яблок-то физически стало меньше?
20: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
1: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
20: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
1: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
20: Ходят, да.
1: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
20: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
1: Ого, приличный объем.
20: А сейчас?
1: 22-24 тысячи штук.
20: Падение на треть?
1: 100%. Падение физического объема.
20: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
1: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
20: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
1: В смысле некуда?
20: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
1: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
20: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
1: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
20: Калий.
1: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
20: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
1: В ту же Бразилию, Китай.
20: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
1: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
20: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
1: Литовский порт, да.
20: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
1: А сейчас этот маршрут отрезан?
20: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
1: Это же тысячи километров!
20: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
1: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
20: Работают. Но это работа ради работы.
1: В каком смысле?
20: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
1: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
20: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
1: Затопят?
20: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
1: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
20: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
1: Ловушку?
20: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
1: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
20: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
1: Диктует цены.
20: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
1: И просят скидки?
20: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
1: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
20: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
1: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
20: А в нефтянке все еще жестче.
1: С нефтепродуктами тоже скидки.
20: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
1: А сейчас?
20: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
1: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
20: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
1: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
20: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
1: И сколько страна на этом теряет?
20: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
1: В год?
20: В месяц.
1: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
20: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
1: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
20: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
1: Ну почему сразу деградации?
20: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
1: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
20: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
1: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
20: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
1: То есть просто собирают из чужих деталей?
20: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
1: А в чем риск-то?
20: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
1: Так.
20: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
1: Угу.
20: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
1: Но дешевле?
20: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
1: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
20: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
1: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
20: Ага.
1: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
20: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
1: Ого!
20: Экономика тупо живет в долг.
1: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
20: Да, 14,4 миллиарда долларов.
1: Ну вот, огромная подушка безопасности?
20: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
1: И отлично. Золото – самый надежный актив.
20: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
1: Но золото можно продать на бирже?
20: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рынку рыночной цене сейчас огромная проблема.
2: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
20: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
2: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
20: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
2: Обалдеть.
20: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
2: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
20: Абсолютно.
2: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
20: Это статистический мираж.
2: В смысле?
20: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
2: А какая реальная безработица?
20: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
2: Это как?
20: Человек не уволен, но…
2: Но?
20: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
2: Ага, и платят меньше.
20: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
2: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
20: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
2: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
20: Например?
2: Ну, сложная химия.
20: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
2: Инженеры.
20: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
2: И куда они?
20: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
2: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
20: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
2: Да уж.
20: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
2: Цены растут.
20: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
2: Угу.
20: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
2: А внутри страны дефицит.
20: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
2: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
20: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
24: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
23: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
24: Почему не разберете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие?
23: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
4: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп. А вы, говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления. Сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы че, люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
23: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
4: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
23: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
23: Это позор. В Могилеве нарушения нашли почти у всех продавцов мяса. Здоровью конец.
7: В числе выявленных нарушений 15 случаев нарушения температурного режима и условий хранения продукции, 5 случаев реализации продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, 1 случай реализации продукции с истекшим сроком годности, 8 случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений и торгового оборудования, 18 случаев несоблюдения требований к сбору и утилизации пищевых отходов.
23: Такие неутешительные результаты показала проверка 90 торговых объектов Могилевщины.
7: Контролеры установили серьезные нарушения на 60 объектах. В итоге запрещены в реализацию более 298 килограммов мясной продукции.
23: Также напомним, что с 9 сентября контролеры госстандарта изъяли из продажи тефтели и бифштекс предприятия «Арколь» с сальмонеллой. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
8: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37 и 3-4 там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
23: Сальмонелла в мясе и полуфабрикатах – это очень опасно, предупреждают эксперты. Дело в том, что данная бактерия способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу.
10: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
23: Также за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Коопрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт, а после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
9: Первый случай предан огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай предан огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
5: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
11: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле черенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты. По голове, по рукам, между ног, по икрам.
5: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
13: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Да у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, тут такое же кладбище развилось. У нас миллионный город, кладбище уже.
5: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляют все силы, и новобранцев в том числе.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Вице-премьер правительства Николай Снопков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
25: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: После такого ада еще призывает рожать больше. В 5-м роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
12: Роженица поступила в 5-й роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
6: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
15: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссией не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
6: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
1: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также

0: поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Автомобиль, двигавшийся со значительным превышением разрешенной скорости, остановили сотрудники ГАИ ночью на трассе Р-150 Гомель-Хутор. За рулем оказался 17-летний парень. По информации госавтоинспекции, водительского удостоверения он не имеет и никогда не получал. Выяснилось, что молодой человек уже прошел обучение в автошколе, однако экзамен в ГАИ еще не сдавал по возрасту. Вместе с тем, родители уже успели купить ему собственное авто, зарегистрировав его на отца. На юношу составили административный протокол, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Его отца, как владельца автомобиля, также привлекли к ответственности за передачу управления человеку, который заведомо не имеет водительских прав. В Минске конфликт между выпившими закончился поножовщиной. В гости к 46-летнему минчанину приехал родной брат с сестрой. Застолье затянулось до глубокой ночи. Мужчины несколько раз ходили в магазин за водкой. В какой-то момент между братьями вспыхнул конфликт. Из-за того, что все были пьяны, причину никто назвать не смог. Как бы то ни было, в разгар потасовки обвиняемый схватил кухонный нож и нанес родственнику не менее 7 ударов в грудь, живот и верхние конечности. Приехавшая бригада скорой помощи доставила 36-летнего потерпевшего в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечу, обвиняемый нигде официально не трудоустроен, вдовец, имеет 3 детей, 2 из которых несовершеннолетние, которые в настоящее время находятся на государственном обеспечении. Ранее 2 привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчину заключили под стражу. Согласно заключению экспертов, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. В Вороновском районе, недалеко от агрогородка Бенякони, погиб мужчина. Он приехал к друзьям, чтобы помочь выкопать картошку. Знакомые мужчины убирали картофель при помощи комбайна. Во время выгрузки клубней в прицеп трактора бункер не открывался. Мужчина решил справиться с этим вручную. Потянул рычаг, но зацепился одеждой за вращающиеся шестеренки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
3: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
2: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
4: Потому что это обязанность, это может быть нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт.

0: И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, трехмесячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. Если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
1: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Ян Матвеев.
6: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
9: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
2: Важный сигнал.
10: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
11: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
10: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
11: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
10: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
12: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
10: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
13: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательны эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции, на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Солаха.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
17: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
16: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
17: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
16: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
17: Угу.
16: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
17: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
16: Ну типа пересчитать всех?
17: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
16: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
17: Вся оптовая?
16: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
17: Ого.
16: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
17: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
16: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
17: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
16: 100%.
17: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
16: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
17: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
16: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
17: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
16: Около 8%.
17: 8? От всех закрывшихся?
16: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
17: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
16: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
17: В смысле?
16: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
17: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
16: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
17: Ну да, логично.
16: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
17: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
16: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
17: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
16: Именно так.
17: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
16: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
17: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
16: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
17: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
16: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
17: То есть разница колоссальная.
16: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
17: А что может быть хуже 20%?
16: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
17: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
16: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
17: Так, и сколько это в деньгах?
16: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
17: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
16: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
17: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
16: Да, отличная аналогия.
17: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
16: Давай.
17: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
16: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
17: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
16: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
17: Так, минус 100 рублей, остается 400.
16: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФССН, те самые 300 рублей.
17: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
16: Угу.
17: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
16: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
17: А какие там штрафы?
16: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
17: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
16: Mm-hmm.
17: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
16: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
17: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
16: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
17: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
16: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
17: Угу.
16: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
17: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
16: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФССН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
17: Призрак.
16: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
17: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
16: Да, все риски перекладываются на потребителя.
17: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
16: Что ты имеешь в виду?
17: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
16: Угу.
17: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
16: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
17: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому что система компетенций уничтожена под корень.
16: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
17: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
16: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
18: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Но традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
1: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
19: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
1: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с 2 шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
20: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
21: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
22: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
1: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
23: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
24: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
25: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
24: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
25: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
24: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
25: Гарантированный,
24: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
25: Слушай,
24: Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет – это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
25: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
24: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
25: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
24: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
25: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
24: Громкие слова.
25: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
24: Кризисы бывают везде.
25: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
24: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
25: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
24: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
25: За счет бесконечных долгов.
24: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
25: Это позволило заткнуть дыры.
24: Долги есть у всех государств.
25: Это классическая долговая ловушка.
24: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
25: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
24: Это стандартная финансовая практика.
25: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
24: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
25: Опять разговоры про газ.
24: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
25: Это иллюзия на капэкономию.
24: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
25: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
24: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
25: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
24: И какой же чек?
25: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
24: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
25: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
24: Рынок просто перестраивается.
25: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
24: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
25: Технологической независимости? Серьезно?
24: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
25: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
24: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
25: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
24: Но производство не останавливается.
25: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
24: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
25: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
24: Индустриальный сектор оказался прочнее.
25: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
24: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
25: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
24: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
25: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
24: Это координация, а не привязка.
25: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
24: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
25: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
24: Это временный этап адаптации.
25: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
24: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
25: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
24: Это разговоры о мифических перспективах.
25: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
24: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
25: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
24: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
25: И для кого это все производится?
24: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
25: Это вопрос физического выживания.
24: Вопрос выживания, который превратился

0: и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
2: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
1: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
2: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
1: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
0: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
1: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
0: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
1: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
5: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем, с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
3: Важный сигнал.
6: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.

0: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
1: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
0: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
1: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
2: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
1: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
5: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
5: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
7: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
1: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
7: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только? Работает для медкомиссии. Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие или что?
1: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
8: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп. А вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили. 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком. Сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления. Сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы че? Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
1: 2 ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
8: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
1: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
9: В Минске на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. ДТП произошло вечером вблизи дома номер 22 по улице Кунцевщина. 78-летний водитель БМВ по предварительной информации не предоставил преимущества 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. В Солигорском районе местный житель погиб в результате попытки разобрать боеприпас. По предварительной информации, мужчина нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. Когда пилил, боеприпас взорвался. От полученных трав мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Житель деревни Гурники Островецкого района заметил горящий трактор возле поля и позвонил пожарным. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В салоне трактора они обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка. Напомню, ранее в Шарковщинском районе перевернулся трактор «Кировец», водителя которого зажало в кабине. Похожий инцидент с участием спецтехники произошел и в Брестской области, где тракторист насмерть переехал сотрудника фермы. По всем инцидентам проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
10: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать, Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения, старшие поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
3: Важный сигнал.
1: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
11: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
1: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
11: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
1: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
12: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
1: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
11: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
13: Полковника кого может присвоить Путин?
11: Российской армии.
13: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
11: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
1: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
14: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
16: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
15: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
16: Ага, интересное сравнение.
15: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
16: Точно.
15: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
16: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
15: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
16: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
15: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
16: Или руководителя управления, да.
15: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
16: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
15: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
16: Переработками, очевидно.
15: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
16: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
15: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
16: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
15: Угу.
16: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
15: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
16: Людям было просто страшно заводить детей.
15: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
16: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
15: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
16: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
15: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
16: Угу. А на другом конце спектра – поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
15: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
16: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
15: В силу возраста или просто выгорания.
16: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
15: И это еще самый оптимистичный сценарий.
16: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
15: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
16: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
15: Люди массово бегут.
16: Бегут?
15: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
16: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
15: Ну, когда-то да.
16: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
15: Заработать можно, если звезды сойдутся.
16: В смысле?
15: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
16: Ну, это идеальный сценарий.
15: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
16: Ага.
15: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
16: Ну, это сезонность, да.
15: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
16: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
15: Точно. Огромные логистические хабы.
16: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
15: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
16: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
15: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
16: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
15: Какой?
16: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
15: Классическая советская пирамида унижения.
16: Директор треста кроет матом начальника участка.
15: Тот срывается на прораба.
16: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
15: Типа так закаляется характер.
16: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
15: А кто приходит закрывать эти дыры?
16: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
15: Методом проб и ошибок.
16: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
15: Примерзающие углы,
16: Да, крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня, криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
15: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
16: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
15: Давай цифры.
16: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
15: Угу.
16: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
15: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
16: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
15: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
16: Некомпетентное руководство.
15: Именно.
16: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
15: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
16: Давай разберем.
15: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
16: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
15: сложнейшими процедурами согласования премий.
16: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
15: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
16: Да-да.
15: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
16: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
15: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
16: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
15: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
16: Соседние рынки.
15: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
16: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
15: Самых смелых и инициативных.
16: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
15: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
16: Да уж.
15: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
16: Ну, как обычно.
15: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
16: Ага.
15: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
16: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
15: Безусловно.
16: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
15: На бумаге это выглядит безупречно.
16: Так.
15: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
16: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
15: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
16: Ну, логично.
15: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
16: Да, без сил даже поговорить с семьей.
15: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
16: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
15: Именно.
16: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
15: К раскручиванию инфляционной спирали.
16: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
15: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
16: Как это выглядит на практике?
15: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
16: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
15: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
16: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
15: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
16: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
15: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
16: Именно так.
15: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО. Так прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
17: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
3: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
18: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
3: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
19: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все готовы, они готовы.
20: Переживайте вы все.
21: А когда пускать будут по бумажке?
3: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывая разочарование от выборов и простые россияне.
22: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, пи***, какого х**а они достигли 60%, я просто не понимаю.
0: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
2: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодаха.
23: 15.
24: Пандраха.
23: 16.
24: Солаха.
23: 17.
24: Сатраха.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
6: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заяви, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
5: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
7: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссией не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
5: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других роженец, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Лукашенко, помоги! В Мозыре многодетные матери остались без жилья. Кому отдали их квартиры?
8: Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам! В городе Мозыре произошло ЧП!
5: Так начинается видеообращение к президенту от жителей Мозыря, которые отчаялись добиться справедливости в решении жилищного вопроса. Суть проблемы – по решению местных властей, жилье для нуждающихся многодетных семей перевели в разряд арендного.
9: Год белорусской женщины. Мы очень просим вас помочь нам. В ноябре 2025 года мы присутствовали на собрании в исполкоме, где нам предложили строить квартиры по 215 указу в многоэтажном доме. Была проведена жеребьевка. 15 сентября 2026 года будет собрание о вводе дома в эксплуатацию, а также поставлении господдержки. 15 сентября на собрании нам должны были разъяснить порядок кредитования. Но нам сообщили, что наши квартиры переходят в статус аренды. Годные категории граждан были выпрошены, в прямом смысле этого слова, УКСом за борт.
10: Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите.
12: Пожалуйста, помогите.
9: Пожалуйста, помогите.
12: Пожалуйста, помогите.
13: Пожалуйста, помогите.
25: Пожалуйста, помогите.
26: Пожалуйста, помогите.
27: Пожалуйста, помогите.
28: Пожалуйста, помогите.
5: По словам обратившихся местных жителей, из-за произвола и халатности чиновников десятки многодетных семей остались без обещанного жилья. Все попытки мазырчан официально достучаться до высших инстанций не увенчались успехом. Как отметили герои этой истории, обращение в соцсетях, которое поможет получить общественный резонанс, они считают единственным вариантом добиться справедливости.
29: У понедельник дает до Лукашенко. Все!
5: Пока нет никакой информации о том, дошло ли обращение многодетных семей до президента. Однако общественный резонанс видео приобрело. Сотни лайков, репостов и комментариев. Ирина из Могилева поддерживает мазырчан, но есть нюанс.
30: Защищать свои права не только можно, но и нужно. Для того, чтобы добиться справедливости, все методы хороши. К сожалению, это обычная история, когда местные чиновники творят, что хотят. У нас в городе и в очереди на квартиру своих родственников и друзей продвигают, и по блату в санаторий отправляют, да и еще много чего. Печально, что такая практика до сих пор существует. Еще более печально от того, что люди могут, и то не всегда, добиться решения вопроса только тогда, когда об этом узнает весь интернет, а благодаря этому и весь мир. Это ненормально. Получается, чтобы защитить себя и свои права, ты сначала должен опозориться перед всеми, грубо говоря, умоляя на камеру помочь разобраться с проблемой, а потом еще и доказывать, что ты действительно прав в этой ситуации. А еще проблема в том, сколько подобных историй замалчивается, потому что людей запугивают или манипулируют. А если хоть одна такая история осталась тайной, значит, чиновники и дальше будут творить безнаказанно, что им в голову взбредет.
5: А вот Алексей из Несвежа опасается, как бы обращение мазырчан, цитата, не вылезло боком всем белорусам.
31: Тут палка о двух концах. С одной стороны, видео действительно может дойти до Лукашенко, а дальше два варианта развития событий, исходя из того, какое настроение в тот момент у него будет. Ребят, ну всем же известны случаи, когда все заканчивалось не очень хорошо. Я это о том, что или Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы, так сказать, заслужить себе галочку в глазах народа, и эти многодетные семьи получат обещанное им жилье, Или скоро нас снова ждет разнос, мол, разнылись, государство для вас все делает, последние трусы снимаем, а вы никак не нажретесь. Было такое и уже не раз. Вот поэтому у меня очень серьезное опасение, как бы эти семьи не попали под горячую руку, а вместе с ними и все белорусы.
5: Два разных взгляда на ситуацию, какой из них верный, решать не нам. Мы будем следить за развитием событий, а вы можете поделиться своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
4: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем, но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
11: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в три раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
5: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
0: потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт, и если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, трехмесячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
5: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем.

0: В дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
3: Украинцы сегодня атаковали Москву, говорят, что рекордное количество беспилотников летело, но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
2: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, в ВСУ применили несколько типов ракет «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
4: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FP-9 это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
2: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
5: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
2: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебске.

0: Иркутской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
1: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
0: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
2: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
3: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят, бюджеты на социалку урезают.
4: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем, всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
0: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
7: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
6: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
7: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми, в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
6: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
8: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
6: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
9: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
4: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
9: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
4: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
10: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
4: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
12: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
13: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
6: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутичин.
14: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
6: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить стопроцентные пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
6: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на поля Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
12: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправданно, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
17: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
16: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
17: Подожди, 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
16: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
17: Кошмар.
16: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
17: 30 районов – это же огромная территория.
16: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
17: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
16: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
17: 7 дней в неделю?
16: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
17: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
16: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь себе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
17: Так.
16: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
17: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
16: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
17: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
16: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
17: И закрывает на это глаза.
16: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
17: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
16: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
17: А все остальное это что, премии?
16: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
17: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
16: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
17: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
16: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
17: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
16: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает два раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
17: Ого. А если нужен врач? Ну, там экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
16: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
17: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта полтора часа – это же фактически приговор.
16: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в полтора раза выше, чем в городе.
17: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
16: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
17: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
16: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
17: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
16: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
17: Но для этого же существуют школьные автобусы,
16: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
17: Да, бездорожье там суровое.
16: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
17: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
16: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
17: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
16: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
17: То есть учителей тоже не хватает.
16: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
17: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
16: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
17: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
16: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
17: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
16: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
17: Можешь пример привести?
16: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
17: И надолго хватило этого энтузиазма?
16: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
17: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
16: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
17: Но здесь я должна привести контраргумент.
16: Давай.
17: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
16: О, да, агрогородки.
17: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
16: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
17: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
16: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
17: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
16: Точно.
17: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
16: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
17: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
16: Это от безысходности.
17: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
16: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
17: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
16: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
17: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
4: Так.
17: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
4: Да.
17: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
16: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
17: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
16: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
17: Но подожди. Помещику уже выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
16: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
17: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
16: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
17: Логично.
16: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
17: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
16: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
17: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
16: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
17: Топливо, удобрения.
16: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
17: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
16: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
17: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
16: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
17: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
16: О, да.
17: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
16: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
17: Приведи пример.
16: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
17: Так?
16: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
17: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
16: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
17: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
16: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
17: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
16: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
17: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
16: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
17: А, вот оно что.
16: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
17: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
16: Именно. А успешным фермерам невозможно.
17: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается. Кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
16: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
17: Прямо сейчас?
16: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
17: Какой?
16: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
17: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
16: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
17: Это же капитуляция?
16: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
17: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
19: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
18: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
20: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
18: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
21: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
18: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
18: Новый зашквар коммунарки. Белоруска купила конфеты, а оттуда, судя по снимкам, полезли черви. Предприятие уже ответило.
1: Вчера вечером купила несколько видов конфет коммунарки. Грильяж, трюфели, мишка на поляне. Давно не покупала. Люблю аэрофлотские и только их беру. А тут решила вспомнить вкус детства. В детстве червей в конфетах не было. Давно я так сильно не разочаровывалась.
18: Женщина прикрепила фото и видео конфет, где действительно заметны черви. Отмеченная в публикации коммунарка отреагировала на пост женщины на следующий день.
19: Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, где он был приобретен. Именно там отвечают за соблюдение условий хранения, принятие должных мер по сохранности, исключению порчи и заражению вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния.
18: Вот только примечательно, что торговые сети меняются, а червей покупатели находят и в другой продукции коммунарки.
1: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях. Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
18: Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем, однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
2: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
18: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы. Поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Велит на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2000. Это те, о ком известно официально. Еще около 3000 пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
0: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник, но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
22: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
3: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
22: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым. И им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
3: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
22: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к 3-му заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
7: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
24: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
23: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
8: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
9: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
10: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
23: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
5: Синий.
13: Нила.
5: Коричневый.
13: Бура.
5: Зеленый.
13: Сабз.
5: Оранжевый.
13: Наранджи.
5: Фиолетовый.
13: Джамуни.
5: Красный.
13: Сурх.
5: Белый.
13: Сафед.
5: Желтый.
13: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
11: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
14: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
5: Новости регионов на радиосигнал.
23: В Жлобине огласили приговор педагогу одного из учреждений образования города, который обвинялся в нанесении побоев своей супруге. Обвиняемый пользовался уважением среди студентов и коллег. Окружающие считали его справедливым преподавателем и порядочным семьянином. На самом деле в семье происходило

0: Хорошо, и прилег на лавочку, где и уснул. Открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с двумя телефонами стоимостью около 5000 рублей. Оперативники уголовного розыска заводского РОВД Минска установили, что вещи похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить гаджеты себе. Возбуждено уголовное дело за кражу. В Мозыре ночью инспекторы ГАИ заметили мотоцикл, который ехал по центральной улице райцентра без регистрационного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования нарушителя все же задержали. Выяснилось, что мотоциклом управлял 21-летний мозырянин, который не имел права управления двухколесным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,5 промилле. Мотоцикл отогнали на охраняемую стоянку, а нарушителя отправили в изолятор временного содержания. В отношении него составили 9 административных материалов. Итог – штраф 200 базовых величин или 9 тысяч рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
2: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
0: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
3: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли, как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
0: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономического.

0: экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
4: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
5: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
7: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры. Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
9: Только выбрался из пробки на въезде в город. Там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
8: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
10: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
8: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
12: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
4: Самара. Какая это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
5: Слева слышу. Вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна. Потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
7: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
13: 20.
14: Бис.
13: 30.
14: Тис.
13: 40.
14: Чалис.
13: 50.
14: Пачас.
13: 60.
14: Сат.
13: 70.
14: Саттар.
13: 80.
14: Асси.
13: 90.
14: Навве.
13: 100.
14: Эксо.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийные военный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов? И не придется ли беларусям в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
16: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
15: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
16: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
15: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
16: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
15: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
16: И там уже совсем другая картина, да?
15: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
16: Ничего себе скачок.
15: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
17: Ого, 212 тысяч?
15: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
17: Но тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
15: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
17: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
15: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
17: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки. Просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
15: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
17: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
15: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
17: Ага. А тут 212.
15: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
17: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
15: В смысле риторики.
17: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
15: Логично.
17: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
15: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь.
17: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
15: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
17: В каком плане?
15: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
17: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
15: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
17: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
15: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
17: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
15: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
17: Да, расчеты же в рублях идут.
15: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
17: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
15: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
17: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
15: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
16: Там же российская доля есть.
15: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
16: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
15: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
16: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
15: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
16: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
15: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
16: Ее покупают? Да.
15: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
16: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
15: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
16: Звучит как очень энергозатратный процесс.
15: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
16: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
15: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
16: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
15: Какому?
16: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
15: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
16: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
15: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
16: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
15: И вся система висит на двух точках.
16: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощности целой страны.
15: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
16: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
15: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
16: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
15: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
16: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
15: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
16: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
15: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
16: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
15: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
16: За счет розничных цен.
15: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
16: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
15: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
16: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
15: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
16: К российским портам и железным дорогам.
15: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
18: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
15: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
18: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
15: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
18: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
16: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
15: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
16: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
15: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
16: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
15: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
16: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
15: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
16: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
15: Удобно устроились.
16: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
15: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
16: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
15: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
16: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
15: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
20: в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически, это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база, и привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
21: Важный сигнал.
0: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 000 иностранных граждан, из которых 145 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
22: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
0: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
23: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как-то очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относятся недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
0: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
8: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
9: Да.
8: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
12: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
10: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
12: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
10: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
12: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
1: Сумма внушительная, не спорю.
12: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
1: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
12: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
1: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
12: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
1: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
12: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
1: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
12: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника, юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
4: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
12: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
4: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
12: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
4: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
12: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
4: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста – это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
12: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
4: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
12: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологии, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
4: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров, а завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс, они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
12: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
4: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
12: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
4: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
12: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
4: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
6: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Да, иногда да. Эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
3: И продать, и можно продать.
6: Да, или продать. С новым жильем были вопросы не так давно. После жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
21: Важный сигнал.
7: А зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
9: Пробка на Барыкина в сторону города.
7: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд.

0: и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
1: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
0: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
4: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч? Непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
5: И продать, и можно продать.
4: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
2: Вторник.
6: Мангал.
2: Среда.
6: Будх.
2: Четверг.
6: Джумерат.
2: Пятница.
6: Джума.
2: Суббота.
6: Хафта.
2: Воскресенье.
6: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
0: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
8: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
0: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
9: Последние 2 недели

0: Представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
1: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
2: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем следующим выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
3: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на Радио Сигнал.
4: За грубое нарушение приостановлена деятельность торговых объектов Минской области. Сотрудники КГК при мониторинге выявили в одном из магазинов Дзержинска факт реализации взрослой детской обуви более 60 пар без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Аналогичное нарушение установлено и в магазине в агрогородке Щемыслица. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские и игрушки, предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность. Торговые объекты возобновят работу после полного устранения нарушений. В Добрыжском районе в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к исполнительному директору местного сельхозпредприятия с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. Последний вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконное поручение подчиненным, трактористам, машинистам и другим работникам выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не платил услуги. По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере – более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гродно местные жители устроили разборки из-за стритфуда. Один из жителей областного центра утром подошел к местному кафе, чтобы купить шаурму. Приобрести блюдо он не смог, так как в этот момент заведение было закрыто на перерыв. Тогда молодой человек обрушился с оскорблениями на сотрудницу кафе. Свидетелем конфликта стали двое прохожих. Один из них сделал замечание нарушителю спокойствия, переключив его внимание на себя. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Очевидцы произошедшего вызвали на место милицию. В отношении нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Директор мемориала «Брестская крепость» Александр Каркатадзе о том, кто сегодня посещает памятник Великой Отечественной войны.
6: С 1956 года мы приняли 29-миллионного посетителя. Причем это не все те, кто посещает Брестскую крепость. Мы же считаем только те, кто воспользовался музейными услугами или поучаствовал в наших массовых мероприятиях, или прошел в экспозиции или экскурсию заказал. Мы заметили последние годы тенденцию, что у нас более массовый стал семейный туризм. То есть сейчас приезжают больше семьями, не в составе организованных экскурсионных групп. И мне кажется, вот это очень ценно, потому что именно в семье учат патриотизму настоящему, потому что детки смотрят обязательно, как ведут себя родители в таких местах, да, как они к вечному огню подходят, как слушают экскурсии, как относятся к могилам героев. И вот это очень важно с маленького возраста детей вовлекать. За 8 месяцев текущего года были туристы из 43 стран мира. Мы посчитали в целом в 2021-2025 годах, за предыдущую пятилетку, у нас были туристы из 56 стран мира.
3: Важный сигнал.
1: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
7: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
1: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
7: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
1: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
8: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
1: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей, актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский о жесткой задаче, поставленной главой государства.
9: В первую очередь, конечно, глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС. И понятно, такая переориентация, она требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции, мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта порядка до 2 часов. Экспорт вообще 5 минут, транзит 10 минут. И это такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени. Поэтому этому уделяется большое внимание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
11: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
10: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
11: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
10: Ого.
11: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
10: Угу.
11: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
10: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
11: Да, динамика тут самая важная.
10: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
11: Буквально вчера, да?
10: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
11: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
10: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
11: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
10: И довольно дорогой проект, надо сказать.
11: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
10: То есть страх перед будущим.
11: Конечно.
10: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
11: Да, сразу после института.
10: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
11: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
10: Те самые дети демографической ямы.
11: Точно.
10: Которых изначально родилось очень мало.
11: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
10: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
11: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
10: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
11: Достаточно просто отъехать от столицы.
10: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
11: Угу. Классы просто не добирают учеников?
10: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
11: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
10: Ну да, людей меньше становится.
11: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
10: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
11: Так.
10: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
11: Это классический эффект демографических ножниц.
10: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
11: Почти каждый шестой житель.
10: Да.
11: Да.
10: Почти каждый шестой.
11: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
10: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
11: Ничего себе.
10: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
11: То есть стариков больше, чем детей?
10: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
11: Угу.
10: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
11: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
10: Какая?
11: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
10: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
11: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
10: Почти три четверти.
11: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
10: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
11: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
10: Поликлиники, больницы.
11: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
10: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
11: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
10: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
11: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
10: Вот я о том же.
11: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
10: Столица действует как такой гигантский пылесос.
11: Да, да.
10: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
11: Так.
10: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
11: Кошмар.
10: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
11: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
10: Угу.
11: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
10: Спираль сужается.
11: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
10: Ну да, это точная наука.
11: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
10: Математика здесь абсолютно безжалостна.
11: Абсолютно.
10: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
11: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
10: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
11: То есть каждый пятый человек?
10: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
11: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
10: Соотношение работающих и иждивенцев.
11: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
10: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
11: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
10: Меньше 4 миллионов.
11: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
10: Ничего себе.
11: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
10: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
11: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
10: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
11: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
10: Или пробить товар на кассе.
11: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
10: Угу, это правда.
11: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
10: То есть это не накопительный счет?
11: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
10: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
11: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
10: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
11: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
10: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
11: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
10: То есть номинально платить те же суммы.
11: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
10: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
11: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
10: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
11: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
10: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
11: и спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
10: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
11: Деньгами залить?
10: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
11: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
10: В смысле?
11: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
10: Ни профессионального оборудования для работы.
11: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
10: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
11: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
10: То есть это работает как антиреклама.
11: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
10: Угу.
11: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
10: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
11: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
10: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
11: А купить на нее в магазине можно меньше.
10: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
11: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
10: А, точно.
11: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
10: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
11: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
10: Возможность зарабатывать.
11: Да.
10: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
11: Угу.
10: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
11: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
10: Это пугает людей?
11: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
10: Да, согласна.
11: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
10: Они реагируют на стимулы.
11: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
10: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
11: К сожалению.
10: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
11: Да, математика против них.
10: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
11: Угу.
10: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
11: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
10: Какой?
11: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
10: Да уж.
11: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
10: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
11: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
10: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
13: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли, думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
12: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выесть остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
12: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазунов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
13: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, то есть, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
12: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
17: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
4: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
18: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
19: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
20: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
4: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Тайная съемка массажиста. В Минске скандал. В популярном массажном кабинете снимали голых клиенток. Меня зовут Андрей, я профессиональный массажист из Минска. Женат на прекрасной Алене, в душе готов помочь всему миру. Это выдержка из поста знакомства на рабочей странице в соцсетях минчанина, который сначала искал моделей на бесплатные услуги с подозрительными требованиями. Вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет. А потом был пойман на скрытой съемке обнаженных клиенток. Поймали на горячем, делится подробностями юрист Павел Туруль.
0: На прием к Андрею попала столичная доктор Наталья Чайковская. Раздеваясь в пустом кабинете, она вдруг заметила спрятанный мобильный телефон, камера которого была направлена на нее. В кадре была я, голая. Шок, вспоминает эмоции доктора после того, как открыла галерею этого телефона. Там же Наталья нашла много обнаженных видео и с предыдущими клиентками. Сам Андрей сначала пытался выдать происходящее за какую-то ошибку, а потом пообещал Наталье, что такого больше не повторится. Доктор потребовала полностью удалить видео с ней и написала заявление в милицию. По закону, за тайный сбор персональных данных может быть либо штраф до 9000 рублей, либо до 3 лет колонии, это если распространял.
4: Юрист отмечает, что Наталья допустила серьезную ошибку, когда проследила, чтобы массажист удалил видео и фото, так как из-за отсутствия этих файлов доказать его вину будет практически невозможно. Наталья поделилась неприятной историей в соцсетях, в которой предостерегла женщин от обращения за услугами к Андрею, который, к слову, вскоре после обнародования инцидента удалил свой рабочий профиль. Но белорусок шокировало не только то, что массажист оказался вуайеристом, но и то, что в комментариях другие мужчины встали на его сторону. Вот, например, мнение от пользователя с ником «Полковник».
21: «Ой, такие все нежные. Облапывать вас, значит, на массаже можно, а снимать нельзя. Раскудахтались на весь интернет. Можно подумать, кто-то что-то там у вас не видел. И вообще, этот массажист же написал, что женат на прекрасной Алене. То есть он вас предупредил, что охраняет традиционные семейные ценности». Это вы к мужикам прете. Для массажа ест куча женщин, которым вы можете пойти. А лапать вас только муж имеет право, так что сами виноваты. Надеюсь, мужья тех, кто ходит к мужикам на массаже, подадут на развод. И вообще, может, Андрей ошибся, с кем не бывает. А она сразу в милицию побежала. Надо было поговорить с человеком, объяснить спокойно. Он бы все понял и исправился бы. Еще бы и скидку на массаж вам дал. На всем жить в одной стране. Зачем это кудахтанье на пустом месте?
4: Женщины отметили, что по логике этого комментатора нужно уволить всех мужчин, которые работают акушерами, гинекологами, мамологами, хирургами и так далее. То есть всех тех профессий, которые предполагают даже минимальное прикосновение к женскому телу. Кто-то из пользователей отметил, цитирую, «В стране сейчас не до закона в защиту женщин. Они все в войнушку играют». От себя же хотим отметить, будьте внимательны, если какая-то техника там, где ее не должно быть, вызывает у вас сомнения. Задавайте вопросы, проверяйте. Важно не просто знать свои права, но и уметь ими пользоваться. А мнением об истории недобросовестного массажиста из Минска делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
2: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
6: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
4: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
22: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
4: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США, еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
7: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. И всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
1: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
7: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
1: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут на увеличенные очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нож пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
1: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагал Минфин.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло

0: Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
1: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране-соседке превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
2: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относятся недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
1: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
5: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
4: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода.

0: года назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
1: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
0: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
1: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
0: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
1: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
0: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
4: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
3: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
4: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
3: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
5: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
3: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей, актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30 годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
8: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
0: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутичин.
9: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот делать, разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
0: На протяжении этого года в СУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
0: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на поля Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправданно, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
12: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
11: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
12: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
11: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
12: Кошмар.
11: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
12: 30 районов – это же огромная территория.
11: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
12: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну, там, молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
11: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
12: 7 дней в неделю?
11: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
12: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
11: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
12: Так.
11: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
12: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
11: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
12: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
11: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
12: И закрывает на это глаза.
11: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
12: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
11: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
12: А все остальное это что, премии?
11: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
12: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
11: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
12: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
11: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
12: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
11: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
12: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация, давление скакнуло, сердце прихватило.
11: Врач находится в 40 километрах, и скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем часа полтора.
12: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
11: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
12: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
11: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
12: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
11: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
12: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
11: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
12: Но для этого же существуют школьные автобусы,
11: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
12: Да, бездорожье там суровое.
11: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
12: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
11: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
12: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
11: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
12: То есть учителей тоже не хватает.
11: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
12: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
11: Да. И каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
12: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
11: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
12: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
11: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
12: Можешь пример привести?
11: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей, с учетом всех надбавок.
12: И надолго хватило этого энтузиазма?
11: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
12: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
11: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
12: Но здесь я должна привести контраргумент.
11: Давай.
12: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
11: О, да, агрогородки.
12: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
11: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
12: Витрину. То есть только внешне все хорошо.
11: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
12: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник.
11: Точно.
12: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
11: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
12: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
11: Это от безысходности.
12: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
11: И как на это реагирует власть? отправляет туда психологов или, может, создает программы социальной реабилитации?
12: Нет. Государство использует исключительно карательный подход – штрафы и ЛТП.
11: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением, но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
12: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
11: Так.
12: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
11: Да.
12: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
11: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
12: В смысле? Вся земля осталась в его руках?
11: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
12: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
11: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
12: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
11: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
12: Логично.
11: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
12: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
11: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
12: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
11: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
12: Топливо, удобрения.
11: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
12: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
11: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
12: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
11: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
12: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
11: О, да.
12: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
11: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
12: Приведи пример.
11: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
12: Так.
11: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
12: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
11: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
12: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
11: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
12: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
11: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
12: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
11: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
12: А, вот оно что.
11: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
12: Убыточным колхозом, который зависит от дотации, просто легче управлять.
11: Именно. А успешным фермерам невозможно.
12: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
11: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
12: Прямо сейчас?
11: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
12: Какой?
11: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
12: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
11: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
12: Это же капитуляция?
11: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
12: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
13: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
3: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
14: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
3: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
15: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
3: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем следующим выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Новый зашквар коммунарки. Белоруска купила конфеты, а оттуда, судя по снимкам, полезли черви. Предприятие уже ответило.
17: Вчера вечером купила несколько видов конфет коммунарки. Грильяж, трюфели, мишка на поляне. Давно не покупала. Люблю аэрофлотские и только их беру. А тут решила вспомнить вкус детства. В детстве червей в конфетах не было. Давно я так сильно не разочаровывалась.
3: Женщина прикрепила фото и видео конфет, где действительно заметны черви. Отмеченная в публикации коммунарка отреагировала на пост женщины на следующий день.
18: Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, где он был приобретен. Именно там отвечают за соблюдение условий хранения, принятие должных мер по сохранности, исключению порчи и заражению вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния.
3: Вот только примечательно, что торговые сети меняются, а червей покупатели находят и в другой продукции коммунарки.
17: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях. Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
3: Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем, однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
19: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
3: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы. Поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Велит на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
21: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
20: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
22: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
20: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым. И им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
22: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
20: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
23: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
16: Радиосигнал. Подробно о важном.
24: We'll be right back.
16: Важный сигнал.
1: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
4: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
1: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
5: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
8: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
24: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
1: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
25: Сиаха.
16: Синий.
25: Нила.
16: Коричневый.
25: Бура.
16: Зеленый.
25: Сабз.
16: Оранжевый.
25: Наранджи.
16: Фиолетовый.
25: Джамуни.
16: Красный.
25: Сурх.
16: Белый.
25: Сафед.
16: Желтый.
25: Пила.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
26: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
0: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Жлобине огласили приговор педагогу одного из учреждений образования города, который обвинялся в нанесении побоев своей супруге. Обвиняемый пользовался уважением среди студентов и коллег. Окружающие считали его справедливым преподавателем и порядочным семьянином. На самом деле в семье происходили регулярные скандалы, сопровождавшиеся насилием и унижением человеческого достоинства. Свидетелем фактов домашней тирании стала несовершеннолетняя дочь обвиняемого и потерпевшей. Суд признал педагога виновным и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Его также обязали выплатить 50 базовых величин или 2250 рублей штрафа. Минчанин обратился в милицию с заявлением о похищении 2 смартфонов. Мужчина рассказал, что после обеда возвращался с работы домой через парк. Почувствовал себя нехорошо и прилег на лавочку, где и уснул. А открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с 2 телефонами стоимостью около 5000 рублей. Оперативники уголовного розыска заводского РОВД Минска установили, что вещи похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить гаджеты себе. Возбуждено уголовное дело за кражу. В Мозыре ночью инспекторы ГАИ заметили мотоцикл, который ехал по центральной улице райцентра без регистрационного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования нарушителя все же задержали. Выяснилось, что мотоциклом управлял 21-летний мозырянин, который не имел права управления двухколесным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,5 промилле. Мотоцикл отогнали на охраняемую стоянку, а нарушителя отправили в изолятор временного содержания. В отношении него составили 9 административных материалов. Итог – штраф 200 базовых величин или 9000 рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
2: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
1: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
7: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть.

0: того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
4: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
5: Слева слышу, вон там стреляют.
6: Опять завод, там и так все.
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
7: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
8: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
10: Людям обещали строить квартиры в привязке к работе.

0: хорошим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускале, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Важный сигнал.
2: А зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
3: Пробка на парке на сторону города.
2: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
4: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
2: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
5: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
2: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
0: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопросов видится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
8: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
7: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
9: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
7: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
10: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
7: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
11: Он полетел, падает.
7: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
1: 20.
11: Бис.
1: 30.
11: Тис.
1: 40.
11: Чалис.
1: 50.
11: Пачас.
1: 60.
11: Сат.
1: 70.
11: Саттар.
1: 80.
11: Асси.
1: 90.
11: Навве.
1: 100.
11: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов, и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
14: Слушай, ну вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
13: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
14: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
13: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
14: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
13: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
14: И там уже совсем другая картина, да?
13: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
14: Ничего себе скачок.
13: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
14: Ого, 212 тысяч?
13: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
14: Ну, тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
13: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
14: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
13: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
14: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки. Просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
13: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
14: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
13: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
14: Ага. А тут 212.
13: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
14: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
13: В смысле риторики.
14: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
13: Логично.
14: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
13: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
14: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
13: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
14: В каком плане?
13: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
14: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
13: А, в том да и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
14: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
13: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
14: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
13: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
14: Да, расчеты же в рублях идут.
13: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
14: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
13: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
14: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
13: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
14: Там же российская доля есть.
13: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
14: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
13: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
14: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
13: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
14: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
13: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
14: Ее покупают? Да.
13: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
14: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
13: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
14: Звучит как очень энергозатратный процесс.
13: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
14: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
13: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
14: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
13: Какому?
14: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
13: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
14: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
13: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
14: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
13: И вся система висит на двух точках.
14: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
13: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
14: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
13: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
14: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
13: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
14: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
13: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
14: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
13: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
14: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
13: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
14: За счет розничных цен.
13: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
14: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
13: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
14: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
13: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
14: К российским портам и железным дорогам.
15: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
16: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
15: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
16: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
15: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
16: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
14: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
15: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
14: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
15: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
14: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
15: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
14: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
15: То есть вся эта работа на износ, просто использование соседа как аварийного резерва.
16: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
15: Удобно устроились.
16: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
15: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
16: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
15: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
16: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
15: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски – в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
17: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
12: Важный сигнал.
18: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 миллион 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
19: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
18: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госсми появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
20: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относятся недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
18: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
21: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
22: Да.
21: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
4: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня, на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению, многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
3: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
4: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
3: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
4: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
22: Сумма внушительная, не спорю.
4: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
22: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
4: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную 2-летнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
22: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
4: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
22: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
4: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
22: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
4: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
0: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
4: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
22: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
4: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, «Снежинка на его вершине». Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синер-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
2: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
4: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
2: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не стопроцентную гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
4: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
2: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
4: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
2: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
4: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
2: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
4: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
22: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
4: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
22: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
9: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, они больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные? Никто там не жил или не живет? Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
23: И продать, и можно продать.
9: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
5: Важный сигнал.
24: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
25: Пробка на Барыкина в сторону города.
24: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
26: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
24: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
1: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
24: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе.

0: зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные? Никто там не жил или не живет? Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
1: И продать, и можно продать.
0: Да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
6: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
5: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
7: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
5: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
5: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычно

0: Белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: За грубое нарушение приостановлена деятельность торговых объектов Минской области. Сотрудники КГК при мониторинге выявили в одном из магазинов Дзержинска факт реализации взрослой детской обуви более 60 пар без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Аналогичное нарушение установлено и в магазине в агрогородке Щемыслица. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские и игрушки, предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность. Торговые объекты возобновят работу после полного устранения нарушений. В Добрушском районе в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к исполнительному директору местного сельхозпредприятия с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. Последний вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконное поручение подчиненным, трактористам, машинистам и другим работникам выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не платил услуги. По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере – более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гродно местные жители устроили разборки из-за стритфуда. Один из жителей областного центра утром подошел к местному кафе, чтобы купить шаурму. Приобрести блюдо он не смог, так как в этот момент заведение было закрыто на перерыв. Тогда молодой человек обрушился с оскорблениями на сотрудницу кафе. Свидетелем конфликта стали двое прохожих. Один из них сделал замечание нарушителю спокойствия, переключив его внимание на себя. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Очевидцы произошедшего вызвали на место милицию. В отношении нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Директор мемориала «Брестская крепость» Александр Каркатадзе о том, кто сегодня посещает памятник Великой Отечественной войны.
4: С 1956 года мы приняли 29-миллионного посетителя. Причем это не все те, кто посещает Брестскую крепость. Мы же считаем только тех, кто воспользовался музейными услугами или поучаствовал в наших массовых мероприятиях, или прошел в экспозиции или экскурсию заказал. Мы заметили последние годы тенденцию, что у нас более массовый стал семейный туризм. То есть сейчас приезжают больше семьями, не в составе организованных экскурсионных групп. И мне кажется, вот это очень ценно, потому что именно в семье учат патриотизму настоящему, потому что детки смотрят обязательно, как ведут себя родители в таких местах, да, как они к вечному огню подходят, как слушают экскурсии, как относятся к могилам героев. И вот это очень важно с маленького возраста детей вовлекать. За 8 месяцев текущего года были туристы из 43 стран мира. Мы посчитали в целом в 2021-2025 годах, за предыдущую пятилетку, у нас были туристы из 56 стран мира.
1: Важный сигнал.
0: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
5: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
0: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
5: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
0: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
6: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
0: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский о жесткой задаче, поставленной главой государства.
7: В первую очередь, конечно, глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС. И понятно, такая переориентация, она требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции, мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта порядка до 2 часов. Экспорт вообще 5 минут, транзит 10 минут. Это такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени. Поэтому этому уделяется большое внимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
9: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
8: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
9: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
8: Ого.
9: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
8: Угу.
9: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
8: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
9: Да, динамика тут самая важная.
8: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
9: Буквально вчера, да?
8: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
9: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
8: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
9: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
8: И довольно дорогой проект, надо сказать.
9: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
8: То есть страх перед будущим.
9: Конечно.
8: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
9: Да, сразу после института.
8: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
9: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
8: Угу.
9: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
8: Те самые дети демографической ямы.
9: Точно.
8: Которых изначально родилось очень мало.
9: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
8: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
9: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
8: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
9: Достаточно просто отъехать от столицы.
8: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
9: Угу. Классы просто не добирают учеников?
8: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
9: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
8: Ну да, людей меньше становится.
9: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
8: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
9: Так.
8: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
9: Это классический эффект демографических ножниц.
8: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
9: Почти каждый шестой житель.
8: Да.
9: Да.
8: Почти каждый шестой.
9: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
8: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
9: Ничего себе.
8: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
9: То есть стариков больше, чем детей?
8: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
9: Угу.
8: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
9: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
8: Какая?
9: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
8: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
9: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
8: Почти 3/4.
9: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
8: Часто на 5-х этажах без лифтов, к слову.
9: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
8: Поликлиники, больницы.
9: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
8: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
9: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
8: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
9: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
8: Вот я о том же.
9: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
8: Столица действует как такой гигантский пылесос.
9: Да, да.
8: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
9: Так.
8: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
9: Кошмар.
8: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
9: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
8: Угу.
9: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
8: Спираль сужается.
9: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
8: Ну да, это точная наука.
9: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
8: Математика здесь абсолютно безжалостна.
9: Абсолютно.
8: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
9: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
8: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
9: То есть каждый пятый человек?
8: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
9: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
8: Соотношение работающих и иждивенцев.
9: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
8: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
9: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
8: Меньше 4 миллионов.
9: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
8: Ничего себе.
9: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
8: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
9: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
8: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
9: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
8: Или пробить товар на кассе.
9: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
8: Угу, это правда.
9: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
8: То есть это не накопительный счет?
9: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
8: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
9: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
8: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
9: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
8: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
9: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
8: То есть номинально платить те же суммы.
9: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
8: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
9: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
8: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
9: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
8: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
9: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
8: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
9: Деньгами залить.
8: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
9: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
8: В смысле?
9: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
8: Ни профессионального оборудования для работы.
9: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
8: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
9: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
8: То есть это работает как антиреклама.
9: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
8: Угу.
9: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
8: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
9: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией.
8: Mm.
9: Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
8: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
9: А купить на нее в магазине можно меньше.
8: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
9: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
8: А, точно.
9: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
8: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
9: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
8: Возможность зарабатывать.
9: Да.
8: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
9: Угу.
8: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
9: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
8: Это пугает людей?
9: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
8: Да, согласна.
9: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
8: Они реагируют на стимулы.
9: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
8: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
9: К сожалению.
8: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
9: Да, математика против них.
8: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
9: Угу.
8: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
9: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
8: Какой?
9: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
8: Да уж.
9: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
8: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
9: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
8: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
12: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год?
11: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выяснить остатки прочности, остатки инфраструктуры, унаследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
11: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазунов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
12: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
11: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности?
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись трудовой книжки? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
16: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
2: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
17: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
18: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
19: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
2: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
2: Тайная съемка массажиста. В Минске скандал. В популярном массажном кабинете снимали голых клиенток. Меня зовут Андрей, я профессиональный массажист из Минска. Женат на прекрасной Алене, в душе готов помочь всему миру. Это выдержка из поста знакомства на рабочей странице в соцсетях минчанина, который сначала искал моделей на бесплатные услуги с подозрительными требованиями. Вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет. А потом был пойман на скрытой съемке обнаженных клиенток. Поймали на горячем, делится подробностями юрист Павел Туруль.
20: На прием к Андрею попала столичная доктор Наталья Чайковская. Раздеваясь в пустом кабинете, она вдруг заметила спрятанный мобильный телефон, камера которого была направлена на нее. В кадре была я, голая. Шок, вспоминает эмоции доктора после того, как открыла галерею этого телефона. Там же Наталья нашла много обнаженных видео и с предыдущими клиентками. Сам Андрей сначала пытался выдать происходящее за какую-то ошибку, а потом пообещал Наталье, что такого больше не повторится. Доктор потребовала полностью удалить видео с ней и написала заявление в милицию. По закону, за тайный сбор персональных данных может быть либо штраф до 9000 рублей, либо до 3 лет колонии, это если распространял.
2: Юрист отмечает, что Наталья допустила серьезную ошибку, когда проследила, чтобы массажист удалил видео и фото, так как из-за отсутствия этих файлов доказать его вину будет практически невозможно. Наталья поделилась неприятной историей в соцсетях, в которой предостерегла женщин от обращения за услугами к Андрею, который, к слову, вскоре после обнародования инцидента удалил свой рабочий профиль. Но белорусок шокировало не только то, что массажист оказался вуайеристом, но и то, что в комментариях другие мужчины встали на его сторону. Вот, например, мнение от пользователя с ником «Полковник».
21: «Ой, такие все нежные. Облапывать вас, значит, на массаже можно, а снимать нельзя. Раскудахтались на весь интернет. Можно подумать, кто-то что-то там у вас не видел. И вообще, этот массажист же написал, что женат на прекрасной Алене. То есть он вас предупредил, что охраняет традиционные семейные ценности». Это вы к мужикам прете. Для массажа ест куча женщин, которым вы можете пойти. А лапать вас только муж имеет право, так что сами виноваты. Надеюсь, мужья тех, кто ходит к мужикам на массаже, подадут на развод. И вообще, может, Андрей ошибся, с кем не бывает. А она сразу в милицию побежала. Надо было поговорить с человеком, объяснить спокойно. Он бы все понял и исправился бы. Еще бы и скидку на массаж вам дал. На всем жить в одной стране. Зачем это кудахтанье на пустом месте?
2: Женщины отметили, что по логике этого комментатора нужно уволить всех мужчин, которые работают акушерами, гинекологами, маммологами, хирургами и так далее. То есть всех тех профессий, которые предполагают даже минимальное прикосновение к женскому телу. Кто-то из пользователей отметил, цитирую, «В стране сейчас не до закона в защиту женщин. Они все в войнушку играют». От себя же хотим отметить, будьте внимательны, если какая-то техника там, где ее не должно быть, вызывает у вас сомнения. Задавайте вопросы, проверяйте. Важно не просто знать свои права, но и уметь ими пользоваться. А мнением об истории недобросовестного массажиста из Минска делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
22: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларусь-Калий, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало – 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой. По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
4: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
2: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
5: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли, как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
2: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
6: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
7: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. И всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то более правильных, выверенных финансовых решениях.
6: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
7: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
6: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нож пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, бюджет будет очень и очень неприятный.
6: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Помогал Минфин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
8: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободы.

0: что делится личным опытом.
1: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как-то очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относятся недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные, для них. Я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего последние годы.
0: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
4: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
3: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
5: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
3: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
5: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду.

0: одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
1: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
0: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
1: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
4: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
3: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
4: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
3: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
5: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
3: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, полмиллиона. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
8: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
1: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутичин.
9: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
1: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Ипсец.
10: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
1: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на поля Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
13: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
12: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
13: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
12: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
13: Кошмар.
12: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
13: 30 районов – это же огромная территория.
12: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
13: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
12: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
13: 7 дней в неделю?
12: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
13: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
12: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
13: Так.
12: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
13: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
12: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
13: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
12: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
13: И закрывает на это глаза.
12: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
13: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
12: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
13: А все остальное это что, премии?
12: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
13: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
12: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
13: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
12: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
13: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
12: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает два раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
13: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
12: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, худшем – часа полтора.
13: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта полтора часа – это же фактически приговор.
12: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в полтора раза выше, чем в городе.
13: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
12: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
13: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
12: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
13: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
12: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
13: Но для этого же существуют школьные автобусы,
12: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
13: Да, бездорожье там суровое.
12: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
13: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
12: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
13: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
12: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
13: То есть учителей тоже не хватает.
12: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
13: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
12: Да. И каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
13: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
12: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
13: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
12: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
13: Можешь пример привести?
12: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей, с учетом всех надбавок.
13: И надолго хватило этого энтузиазма?
12: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
13: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
12: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
13: Но здесь я должна привести контраргумент.
12: Давай.
13: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
12: О, да, агрогородки.
13: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
12: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
13: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
12: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
13: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
12: Точно.
13: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
12: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
13: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
12: Это от безысходности.
13: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
12: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
13: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
12: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
13: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
12: Так.
13: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
12: Да.
13: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
12: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
13: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
12: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
13: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
12: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
13: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
12: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
13: Логично.
12: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
13: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
12: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
13: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
12: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
13: Топливо, удобрения.
12: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
13: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
12: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
13: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
12: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
13: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
12: О, да.
13: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
12: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
13: Приведи пример.
12: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
13: Так.
12: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
13: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
12: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
13: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
12: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
13: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
12: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
13: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
12: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
13: А, вот оно что.
12: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
13: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
12: Именно. А успешным фермерам невозможно.
13: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается. Кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
12: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
13: Прямо сейчас?
12: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
13: Какой?
12: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
13: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
12: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
13: Это же капитуляция?
12: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
13: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
15: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
14: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
16: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
14: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
17: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
14: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
14: Новый зашквар коммунарки. Белоруска купила конфеты, а оттуда, судя по снимкам, полезли черви. Предприятие уже ответило.
18: Вчера вечером купила несколько видов конфет коммунарки. Грильяж, трюфели, мишка на поляне. Давно не покупала. Люблю аэрофлотские и только их беру. А тут решила вспомнить вкус детства. В детстве червей в конфетах не было. Давно я так сильно не разочаровывалась.
14: Женщина прикрепила фото и видео конфет, где действительно заметны черви. Отмеченная в публикации коммунарка отреагировала на пост женщины на следующий день.
19: Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, где он был приобретен. Именно там отвечают за соблюдение условий хранения, принятие должных мер по сохранности, исключению порчи и заражению вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния.
14: Вот только примечательно, что торговые сети меняются, а червей покупатели находят и в другой продукции коммунарки.
18: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях. Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
14: Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем, однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
20: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
14: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы. Поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Велит на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2000. Это те, о ком известно официально. Еще около 3000 пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
0: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник, но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Да, когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
21: Последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
4: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
21: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым. И им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
4: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
21: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к 3-му заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
23: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
25: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
24: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
2: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
3: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
5: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
24: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
22: Синий.
8: Нила.
22: Коричневый.
8: Бура.
22: Зеленый.
8: Сабз.
22: Оранжевый.
8: Наранджи.
22: Фиолетовый.
8: Джамуни.
22: Красный.
8: Сурх.
22: Белый.
8: Сафед.
22: Желтый.
8: Пила.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
6: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
10: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
11: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Жлобине огласили приговор педагогу одного из учреждений образования города, который обвинялся в нанесении побоев своей супруге. Обвиняемый пользовался уважением среди студентов и коллег. Окружающие считали его справедливым преподавателем и порядочным семьянином. На самом деле в семье происходили регулярные скандалы, сопровождавшиеся насилием и унижением человеческого достоинства. Свидетелем фактов домашней тирании стала несовершеннолетняя дочь обвиняемого и потерпевшей. Суд признал педагога виновным и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Его также обязали выплатить 50 базовых величин или 2250 рублей штрафа. Минчанин обратился в милицию с заявлением о похищении 2 смартфонов. Мужчина рассказал, что после обеда возвращался с работы домой через парк. Почувствовал себя нехорошо и прилег на лавочку, где и уснул. А открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с 2 телефонами стоимостью около 5000 рублей. Оперативники уголовного розыска заводского РОВД Минска установили, что вещи похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить гаджеты себе. Возбуждено уголовное дело за кражу. В Мозыре ночью инспекторы ГАИ заметили мотоцикл, который ехал по центральной улице райцентра без регистрационного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования нарушителя все же задержали. Выяснилось, что мотоциклом управлял 21-летний мозырянин, который не имел права управления двухколесным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,5 промилле. Мотоцикл отогнали на охраняемую стоянку, а нарушителя отправили в изолятор временного содержания. В отношении него составили 9 административных материалов. Итог – штраф 200 базовых величин или 9000 рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
1: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
7: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
1: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
12: наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
1: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США, еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко от

0: радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
4: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
5: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
7: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
9: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларусь-Калии, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений. Это 1 января 2025 года. Процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало. 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает.